0: Это очень приятно. На Европе Плюс Зоя с новинкой Hold the Horizon. И что-то мне подсказывает, что этот трек достигнет скоро больших высот в сфере мировой музыки. А вот что касается спортивных состязаний, есть новость. Недавно 69-летний белорус выиграл дорогой кроссовер на соревнованиях по гольфу. Там нужно было забить мяч в лунку одним ударом со 150 метров. Никто не мог этого сделать целых 5 лет, а вот ему повезло и забрал себе дорогущий кроссовер. Теперь в сети шутят, что он выиграл тележку для клюшек. Вот такие вот новости. Так что не сдаемся, идем к цели, и все обязательно у нас получится. Пока вернемся к музыке, далее послушаем красивую историю Дати. Take me there, дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Довольно-таки новая группа, состоящая из шести молодых красивых девчонок. Группа под названием Cat's Eye. И их свежая работа Animal, которая, кстати, на данный момент занимает 14-ю строчку нашего чарта Еврохит Топ 40. Так держать. Ну, а мы будем поддерживать на сайте europaplus.ru. Пойдем далее. Впереди не меньше крутых хитов. Появится Мадонна и Мартин Гаррикс с темой Bizarre. Также Джонас Блу, его Girl, ну и Temper City уже совсем скоро, Self-Aware, дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Если уже проснулся, то он делай громче, потому что дальше будет клево. Биби Рекс и Дэвид Гетта с треком Sad Girls. Одни дуэты. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. А также приятная вещица от DC и Теодора. Мелодрама. Все это уже совсем близко. Тебе отличного настроения. Идем вперед.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть раш.
5: Включи бой. Что ты сдаешься ты через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас Варюшка или Варюшка.
6: Варюшка.
5: Варюшку закрой сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро, в Москве 4 часа.

0: Европе плюс. Грустная девочка, песня Sad Girls от Биби Рекс и Дэвида Гетты. Надеюсь, это она не про себя поет. Ну а даже если так, вдруг напала грусть или хандра осенняя, то есть маленькая рекомендация. Говорят, нужно в течение 2 минут в день сознательно задерживаться на каких-то приятных мелочах, на вкусе чая, например, тепле от батареи, звуках птиц и так далее, и так далее. Эта практика в течение 2 недель снижает симптомы депрессии и грусти. Тут я сразу же подумал, а что если отопление еще не дали, чай невкусный? Ну ладно, будем только о приятном думать, о музыке в том числе, это на первом месте. Далее Disco Lines, City Наши, No Broke Boys, тебе классного настроения.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Так бодро, динамично продолжаем шагать по очередному рабочему на Европе Плюс Two Colors с хитом «Примадонна». Ну, а мы помним, что уже в 7 утра к нам вернутся Вэл и Вики в шоу «Бригада У». Как всегда, будем просыпаться и бодриться в крутой компании. Ребят, уверен, для тебя они приготовили, как всегда, массу подарков, музыкальных новинок и просто отличного настроения. Так что присоединяйся с 7 до 10. Ну, а пока идем далее, продолжим слушать модные синглы, в том числе Алекса Ворона с темой «Fever Dream» уже через 3 минуты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа-плюс. Еще больше бодрящих хитов на очереди. Появится новинка от Miley Cyrus, Best Passwords. Let's go. Также большая команда Elok, Hizzy by Portugal, The Man, Dive Into The Ocean. И еще чуть раньше Нептуника, What If. Все это для тебя, все это уже скоро. Отличного настроения, бежим.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Телеканал СТС представляет, как педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Каждый танцевальный достойный хит с летнего альбома Майли от Майли Сайрус под названием Best Passwords. Да, новинка еще пока не успела попасть в наш чарт Еврохит топ 40, но это логично. Только он появился, поэтому давай, если тебе нравится, я уверен, что да, поддерживай этот трек на сайте europaplus.ru. И по пятницам Алекс Манылов подводит музыкальные итоги недели. Я надеюсь, что этот хит в эту пятницу попадет таки в число 40 лучших. Не забывай, по пятницам с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Пока же бежим далее. Впереди послушаем приятную, теплую историю от проекта Мизма под названием «Hello».
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай-дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: С 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Классная танцевальная история. Это Борайнер и Лорин. Тема под названием Let Me Forget You. И вот так и хочется, да, сказать: позволь мне тебя забыть. Очередная рабочая неделя. Но ничего, ничего. Уже четверг на календаре, поэтому нам бы еще день, как говорится, простоять, до ночи продержаться, а там уже и пятница, и до выходных недалеко. В общем, думаем о приятном. Еще раз большой привет всем. Зовут меня Саша Гринченко. В Москве 5:35. Мы с тобой двигаем далее в сторону крутых ребят. Это команда BTS. Тема и Swim уже скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все верно. В ближайшие полчаса послушаем крутых артистов. Появится Сидерленд с темой «Ту-ту-ту-ру». Также Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин «Шайн». Еще раньше Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Тебе классного утра, двигаемся вперед.
3: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Европа Плюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столице 6 часов утра.

0: На Европе Плюс музыкальный проект из Испании Сидерленд с классным треком Туду Туру. Всем, кто уже на работе или в пути, желаю легкого, продуктивного дня. И напомню, что еще больше хитов может быть в твоем телефоне. Качай наше приложение Radio Hub. Там можешь слушать любимую радиостанцию как в онлайн, так и в офлайн форматах. В общем, прикольно, удобно, скачивай. В Москве 6.19, летим дальше. Там приготовил для тебя очередную танцевальную историю от коллаборации артистов Sam Felt, Vice, Louis Black. Трек под названием Hey Sun, дождись.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Еще одна атмосферная новинка на Европе Плюс. Это Зоя, Hold the Horizon. Глазится как на сайте europaplus.ru. Возможно, в эту пятницу он сможет попасть в число топовых синглов чарта Еврохит ТОП 40. Время еще предостаточно, так что успевай поддержать. Ну а далее услышим много крутых артистов. Появятся Карлита и Софи Такер, Стема Манхэттен, Доник Брукс, XDN, клевая вещица Пейтри. Здесь еще ближе дать и мелодичная история Take Me There.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: на радиостанции номер один в России. Свежая работа Скарлетты и Софи Такер под названием «Манхэттен». И чем ближе к 7 утра, тем больше становится танцевальной музыки, появляется. И, конечно, это все правильно. Надо бодриться и уже быть готовым встречать шоу «Бригада У» на Европе+. Плюс. Игры, гороскоп, сейф — все это будет обязательно уже совсем скоро. Ждем только тебя. Через несколько минут послушаем Алана Вокера с хитом «Broken Strings», так что делай громче и классного настроения.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропусти в эфире, скачивай подкаст. Подробности на europlus.ru.
2: Реклама. Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. Прямо сейчас невероятная Риана со своим хитом Diamonds. Но и здесь в студии уже появились бриллианты настоящие.
1: Ой,
0: красивые,
1: ну,
0: замечательные. Да? Но один, по крайней мере, точно здесь есть.
2: Саш, не
0: тебя
2: надо,
0: не уговариваю.
1: Одна,
0: тебя
1: одна,
0: не уговариваю.
2: Один, и это был. Саш, ну наконец-то познакомились. Мы уже в прямом эфире.
0: Очень приятно.
2: Наконец-то можно сказать добро пожаловать в команду. Наконец-то можно сказать, что все. Тюмень превалирует в эфире Европа Плюс.
1: Да, конечно.
2: А чего так расстроилась?
1: Не расстраиваюсь.
2: Это хорошая новость, Саша, из Тюмени. Не просто так я буду сказать. А, все, отдыхай. Мы проводим.
0: Вам классного дня.
1: Спасибо,
0: да.
1: Спасибо большое.
2: Пока. Пока. Начинаем бригаду.
3: Европаплюс.ру. 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений. Поток Урбан. То, что хочется слушать.
4: My money don't

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Правительство России учредило две новые стипендии. Миссия Крю-12 возвращается с МКС на Землю, и в России стало меньше компаний, где есть сотрудники на удаленке. Об этом прямо сейчас. Итак, две новые стипендии учредило правительство России для студентов технических специальностей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, а стипендия имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. Полис ОСАГО в этом году подорожал в среднем на 8%. При этом средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако сейчас наблюдается рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО в третьем квартале составила без малого 8 тысяч рублей. Миссия Крю-12 возвращается с МКС на Землю. Накануне около 3 часов дня по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от станции. Путь до Земли займет более суток, и сегодня около 6:30 вечера по Москве ожидается приводнение у побережья американского штата Калифорния. Напомню, миссия Крю-12 работала на орбите с середины февраля. В ее состав входят американцы Джессика Мэйр и Джек Хэтуэ, француженка София Дено, а также россиянин Андрей Федяев. В России снижается число компаний, где есть сотрудники на удаленке. Это следует из свежего исследования, результат которого публикует ТАСС. За полгода число работодателей в целом по стране, практикующих удаленку, стало чуть меньше. 31% сейчас против 35% в феврале. При этом в Москве сотрудники на дистанционной работе в настоящее время есть более чем в 40% компаний, в Петербурге в 34%, а в остальных регионах России только в 27%. Сегодня день командира подводного, надводного и воздушного корабля ВМФ России. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 8 октября, в день Наваринского морского сражения, в котором отличился линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю. А при учреждении данного праздника был учтен и тот факт, что в составе современного военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому не были забыты и командиры воздушных судов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада Уна и Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Казалось бы, Марат, серьезный человек, да?
1: Ну, такой есть.
0: Да. Вообще, конечно, интересно.
1: Что интересно?
0: Ну, интересно, что интернет помнит все.
1: Да, я случайно вчера нашла эту фотографию. В смысле, она меня нашла.
0: Ну, просто Вики нашла очень интересную, я бы даже назвал горячую фотосессию Марата Бекметова.
1: Да.
0: Это круто. Это круто. Я не знаю, связано ли это с тем, что Паша Беседин сейчас в отпуске. Что у вас там происходит в мире новостей на Европе Плюс? Но за этим интересно наблюдать.
1: Да что, это аккуратнее. Марат обидится и не придет завтра.
0: Марат и обида — это две разные вселенные.
1: Хорошо.
0: Ударить легко, обидеться — нет. Ну что ж, начнем наше совместное времяпрепровождение. Исключительно приятного характера, хочу заметить, да, потому что планы только приятные. А начнем с бригады Music Awards. Бригада У!
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» — АНО «Моспром».

0: Бригада У Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Чем?
1: Ну, хотя сначала лучше спрашивают, ты когда зрение проверяла последний раз?
2: Давно проверяла. Mm-hmm. Ну, наверное, год, может, полтора назад. Но все нормально было.
1: Все нормально. А сейчас чувствуешь, что все хорошо?
2: Чувствую. Я же вчера нашла фотку Марата. И сразу разглядела, так сказать.
1: Тогда поздравляю. Всемирный день зрения.
2: Спасибо, спасибо.
1: Я тоже, кстати, если тебе интересно, спасибо за вопрос. Проверил зрение, все хорошо.
2: Все хорошо? Стопроцентное?
1: Я был удивлен тому, как измеряет глазное давление.
2: Стреляют
1: воздухом в глаз.
2: Да, мне тоже делали. Это так прикольно.
1: Смотри, какие у нас...
2: Ну, это так неожиданно.
1: Разные оценочные суждения.
2: А ты на домик смотрел, который там что-то с домиком происходит?
1: Нет. Это в садике последний раз такие исследования были. Я в какую-то, видимо, хорошую клинику попал. Так вот, номинация сегодня звучит так. Потенциал виден сразу. И два очень потенциальных... крутых музыкантов, да что потенциальных, они такие есть на самом деле. Сомбар, встречайте. Хорош, очень хорош. А против него Тейм Импала.
2: Ой, тоже хорошо, да?
1: Да? Тут, что бы вы ни выбрали,
2: мы будем довольны.
1: Будет классная, стильная победа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Slow Down, это Дивак в бригаде У на Европе Плюс, 7:18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Вики.
1: Ну, ты знаешь, у меня тут новости туризма, вроде как бы хорошо, но новости так себе. И,
0: а туризма где? Где? У нас или не у нас?
1: Ну, не совсем у нас, но мы любим это направление. Хорошо. А еще новости искусства, но тоже как бы я не уверена, что вам понравится. Но
0: то
1: обсудить есть что.
0: Интересно, но грустно.
1: Ну нет, не то чтобы грустно.
0: Но с другой стороны, а что, вот было бы лучше, если было бы весело, но скучно. Вот так, если подумать.
1: Согласна.
0: Ну подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
4: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванны. Вдохновляйтесь в наших шоурумах, оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс», проспект Сиверса, 23.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
7: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Европа Плюс. Кинокайф. Кинопремьеры
11: не пройдут мимо тебя.
10: И спойлеры утратят силу. Кинокайф. Триллеры.
11: Приключения.
10: Экшен.
11: Супергерои и захватывающие истории.
10: Европаплюс.ру.
11: Для киноманов старше 12 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Намек на нас. Это мод Бригаде У на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну все, доигрался.
0: Я виноват. Сразу?
1: Ну, не я же.
0: Но с другой стороны, правда.
1: Согласна.
0: Да.
1: В Таиланде могут вести... А, нет, это доигрался наш Сережа, продюсер.
0: Да я там не был ни разу.
1: Да, это продюсер
0: я-то
1: Сережа.
0: Я-то
1: что? Доигрался. В Таиланде могут вести сбор за выезд из страны.
0: Ладно.
1: Для всех, даже для туристов. Ну... Хочешь уехать из нашей прекрасной страны? Плати.
0: Ну ладно, раз уж я начал играть эту роль, прости, ради бога.
1: Ну ладно, прощаю.
0: Извини, пожалуйста.
1: Но пока обсуждают, вот до конца октября они будут обсуждать, водить, не водить. Думают, что ввести налог 1000 бат. Это 30 долларов.
0: Ага. Пока они это копят туристов внутри, чтобы потом ввести для всех.
1: Кстати,
0: так,
1: да.
0: Нормально, скоро новогодние праздники, людей станет побольше.
1: Ну, я не знаю, как ты считаешь, должен быть такой налог?
0: 30 долларов. Но
1: мне кажется,
0: то,
1: на въезд,
0: уехать?
1: Да, а на выезд как-то странно, нет?
0: Да и на въезд, я считаю, что не особо-то надо.
1: Ну, это ты скажи венецианцам, которые поднимаются, ну и поднимают, они говорят, да что ж такое, вы все к нам едете, туристы, вы чего?
0: Ну, я там тоже не был, но на всякий случай извини, что и в Венеции тоже такое сделали.
1: Ну, ладно, я тебя прощаю.
0: 30 долларов? 30 долларов. А, ну, может, какая-то услуга есть в эти 30 долларов. Только уезд, да?
1: Только уехать.
0: Да, и за свои деньги.
1: За свои, конечно.
0: Ну, ладно, поживем, понаблюдаем.
1: Посмотрим до конца октября. Мы будем говорить про искусство, но на всякий случай не ешьте, ладно? Ну, мало ли, если вы в завтраке, на всякий случай.
0: Окей, давай.
1: В Нью-Йорке художник один создает скульптуры для городских крыс. Ну, вообще, кстати, хорошо, что в Нью-Йорке есть социальная
0: что
1: жизнь,
0: именно?
1: Вот такая культурная у крыс. Это композиция из бетона, дерева и мешковины. Их устанавливают в локациях, специально выбранных для публичного искусства для крыс. Вот. К слову, он работает не один. У него еще есть в напарниках зоопсихолог, который помогает выбирать нужные формы и конструкции, чтобы крысам нравилось.
0: Чтобы отзывов плохих было меньше.
1: А то вот эти крысы, они как напишут что-нибудь, да, такое?
0: Ну, не зря же они крысы.
1: Не говори.
0: Ну, не можешь побороть возглавь, как мы, что называется.
1: Согласна.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Пригодь!

0: 7.30 на Москве, гороскоп на четверг, 8 октября.
1: Не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили.
0: Тельцы вас начнут заманивать какими-то интересными в финансовом плане предложениями.
1: Близнецы, вероятно, неожиданные встречи с давними знакомыми.
0: Раки, если что-то сегодня не получилось, то просто забейте на это.
1: Львы, придется некоторым дать отпор, и довольно жесткий.
0: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для нас.
1: Весы, прекратите метание вопросы, которые касаются вашей личной жизни.
0: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
1: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
0: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
1: Водолеи, вам предстоит упорно работать, но вознаграждение гарантировано.
0: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе плюс 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль, в которой сегодня
1: играет Вал.
0: Играет ваш покорный слуга. Давно, но не произносил вслух этой фразы. Не уверен, что она мне прям сильно нравится, чтобы я ее часто произносил.
1: Я не уверен, что она мне идет.
0: Вообще до конца не понимаю, зачем я это сделал.
1: Ладно. Кого ты приглашаешь?
0: Кому буду прислуживать?
1: Господин.
0: Если чувствуете в себе какую-то вот эту власть, знать, предрасположенность к управлению, то мы очень вас ждем. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC.DON». Рекомендую друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОЭЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
14: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
15: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
16: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс. Раздел «Контакты».

0: 7:41 в Москве. Первая мысль бригадива на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
1: Меня Артем зовут.
2: Артем?
0: Правильно?
1: Да.
0: Тём, угу. Тём, ты откуда?
1: Сочи.
0: Сочи. Тём.
1: Верно.
0: Ну вот уже можно, наверное, подводить какие-то итоги.
2: Сколько раз купался в море.
0: Да, ты ведешь счет того, как ты, будучи местным пареньком, купался в море?
1: Четыре раза.
2: Хорошо, Артем, а
0: Подожди, ты точно местный? Слишком много как будто бы.
1: Ну, как-то да, повезло в этом году.
0: Я уверен, что все эти разы просто друзья приезжали из других городов. Нужно было выгулить немножко.
2: Скорее всего, сказать. Тём, ну а чурчхелу ел?
1: Да. Что?
2: Чурчхелу ел?
1: Нет, что-то она мне как-то не особо заходит.
0: Я ел. Спасибо за вопрос, Вики. Я ел. У меня даже в холодильнике до сих пор есть.
2: Серьезно, до сих пор?
0: Родители из Анапы прислали.
2: Только тебе?
0: Да, там мало было, и вся невкусная.
2: Поэтому в холодильнике до сих пор лежит.
0: Тёма, мы с тобой сегодня играем первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, я, ты знаешь, записала звук меня и Лёхи на той неделе, когда мы справлялись с задачами, проблемками.
0: Пока меня не было.
2: Да.
0: Ладно. Артём, удачи.
1: Спасибо.
2: Тём, ну 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить как-то. Придумай окончание, точнее, что в голову придет в первое. Вот то и говори. Потом то же самое сделает Вэлла, если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем.
1: Хорошо.
2: Миллениалы такие...
1: Простые.
2: А зумеры?
1: Сложные.
2: Хорошо. Я знаю практически все на тему...
1: Автомобилей.
2: Леонардо.
1: Давинчик.
2: Милый, а захвати из дома...
1: Детей.
2: Неплохо, да, неплохо. Хорошо, возвращаем Беллу.
0: А где тут Леха? Ты говоришь, что с Лехой.
2: И я! Лешка же карате занимался.
0: Точно. Вот. Ну что, продолжим?
2: Хорошо. Миллениалы такие...
0: Такие классные?
2: Нет.
0: Такие работяги?
2: Нет.
0: Такие трудяги?
2: Нет.
0: Такие тревожники?
2: Да, но нет. Такие простые.
0: Простые, это тоже.
2: А зумеры
0: такие классные?
2: Нет.
0: Такие работяги?
2: Нет.
0: Такие трудяги?
2: Нет.
0: Такие тревожные?
2: Такие сложные. Я знаю практически все на тему...
0: Отдыха.
2: Нет, автомобили.
0: Автомобили, не.
2: Ну ты чего? Давай, ладно. Леонардо?
0: Ах ты ж.
2: Ага. А что ты любишь больше, кино или классику?
0: Насколько глубоко нужно копнуть в истории?
2: Ну всегда надо копать.
0: Ди Каприо!
2: Да Винчи.
0: Да Винчи.
2: Подожди, но Леонардо и Ди Каприо назвали же в честь Да Винчи. Ну ты чего?
0: Так я это имел в виду. Ну-ка, засчитали правильный ответ. Нет? Ладно.
2: Так, ну шансов все меньше. Ну давай попробуем. Милая, а захвати из дома.
0: А захвати из дома. Это еда?
2: Нет. Совсем не. Подожди, он еще не сказал. Он думает так.
0: Ну ты так показала, что подшипники.
2: Что-то маленькое.
0: Линейку?
2: Побольше?
0: Больше, чем линейка?
2: Да
0: что же может быть больше, чем линейка? Микроволновочку?
2: Ты обычно любишь.
0: Драники?
2: Нет.
0: Нет?
2: Детей.
0: Детей?
2: Да, просто я показываю детей.
0: Просто хватит из дома детей?
2: Ну да.
0: А, круто, Артём. Крутой ответ, я могу так сказать.
2: Артём такой. Ну что будешь делать?
0: Ну, я-то чё? Не, ну если, конечно, вы...
2: Ну давай. За Леонардо, да. Что вспомнили классику.
0: За Леонардо, за детей, Артём. Давай футболку тебе подарим, а?
1: Да, спасибо.
0: Фух, ты здесь. Мы думали, просто отправили футболку в молоко.
2: Да, и Тёма в пятый раз пошел купаться.
1: Простые сложные ответы получились.
0: Да, но было ярко. Тём, звони нам еще обязательно. И Сочи передавай привет. Счастливо.
1: Спасибо.

0: Music Sounds от Fast Boy Brigade U на Европе плюс 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы посвящаем таким темам. Таким темам, о которых мало кто знает, потому что, ну, когда они случились, интернета не было, некому было рассказать.
1: А здесь какая-то такая история?
0: Ну, ты же знаешь, мое главное хобби детства в Мегионе. Ищем аккумуляторы, достаем свинец и плавим.
1: Да, это, конечно, удивительно.
0: Ребята, вот такой вот крест сплавил прямо на песках. Там еще, ну, на песках это так называлось место.
1: Ага.
0: Котлован, где там начали строить дом, недостроили.
1: Подожди, но все, кто в Мегионе жили, знают вот это место на песках.
0: Ну, скажем так, до определенного возраста. Не все сейчас это знают место. Но раньше, да. Мы, значит, в песочке вот так делали специальные фигурочки, заливали туда.
1: А, это как форма была.
0: Заливали туда форму. Вот такой вот крест получился. Вот такой вот. Рассказываю сейчас, потому что тогда не было интернета. Жаль, фотки не
1: сохранились. А ты носишь крестик, это он? Нет?
0: Это кольцо, Вики. Ну ничего страшного, геометрию мы пройдем в следующем уроке. Расскажите и вы о чем-то, что было когда-то давно, но рассказать не было возможности, интернет не было.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
11: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия F-01481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке очень важные события из жизни, которые произошли давно, но тогда интернет не было, некому было рассказать, поэтому слушайте сейчас.
4: Давай.
5: Привет, любимая бригада У. Когда я была маленькая, у меня папа на электричке поехал в Москву, чтобы купить мне просто невероятный лимузин для Барби, розовый, огромный. Электрички просто несколько раз предлагали сумму намного больше, чтобы купить этот подарок, ну, своим детям. Но в итоге, когда я, конечно, обнаружила его под елкой, это был восторг. Мне кажется, такого не было ни у кого вообще. И сейчас, кстати, моя дочка до сих пор играет вот с этой машиной, перешла по наследству.
3: Круто. Но когда я обнаружила под елкой пачку денег, поняла, что папа сдался. С тех пор люблю деньгами играть. Ну, еще одна история.
6: Доброе утро, бригада У, доброе утро, мир. Я в детстве с братом делала конфетки из сахара. Помните, когда его нужно было расплавить, потом, в общем, охладить. Получился, должен был быть петушок, но там клякс получилось. Ну и не важно, что у нас, собственно говоря, кастрюля сгорела в конце. Но это было вкусно, я до сих пор помню. А поделиться смогла только с бабушкой и с братом. Вот сейчас делюсь с вами, со всем миром.
4: Со всем миром,
6: отлично,
4: да.
6: Отлично, отлично, тененька.
3: Ты сожгла кастрюлю и рассказала бабушке? Бабушка святая женщина.
4: Ага.

0: Попался Джон Ньюман, Love Me Again, богатенный блюз.
1: Но высокий его, легко поймать.
0: Да, и сложно удержать. Мы продолжаем, всем доброе утро.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 18+.
4: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
5: Доброе утро. В России заметно ускорилась недельная инфляция. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по литературе, и скоростной интернет уже тестируют в поездах. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России ускорилась до 96%. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 5,94%, а в годовом выражении инфляция превысила 7%. Ускорение недельной инфляции, как пишет Интерфакс, объясняется индексацией тарифов на коммунальные услуги. Что касается продовольственных товаров, то заметнее всего за неделю в стране подорожали куриные яйца, гречка и вареная колбаса, а сильнее всего подешевели картофель, яблоки и огурцы. В первом полугодии клиенты российских банков почти 100 миллионов раз расплатились по биометрии. Общая сумма превысила 75 миллиардов рублей. В Центре биометрических технологий отметили, что большая часть операций пришлась на второй квартал. За апрель, май и июнь было совершено 55 миллионов таких платежей. Как передают РИА Новости, по сравнению с первым кварталом, количество операций по биометрии выросло на четверть. В среднем размер одного платежа составил почти 750 рублей. Шведская академия объявит сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору лучшего литературного произведения идеалистической направленности. Вручение награды пройдет 10 декабря, в день смерти Нобеля. Лауреаты получают золотую медаль и диплом. Размер денежной составляющей в каждой номинации премии в этом году составляет 12 миллионов крон. Это более 1 200 000 долларов. Новостройки среди городов-миллионников России сильнее всего в этом году подорожали в Новосибирске. В среднем квадратный метр там стоит 185 тысяч рублей, рост почти на 15%. Второе место занимает Воронеж, где средняя цена квадрата приблизилась к отметке 158 тысяч. На третьем месте Петербург со стоимостью 389 тысяч за квадратный метр. В целом новостройки подорожали в 14 из 16 городов-миллионников. Незначительное снижение отмечено только в Краснодаре и Казани. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, подобные тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительные. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на железнодорожные составы. По прогнозам, во всех поездах в России высокоскоростной интернет может стать доступен в 2028 году. Проект охватывает и скоростные поезда, речь идет в том числе о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасного четверга.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Вики, никогда не мечтала поучаствовать в каких-нибудь единоборствах?
1: Мечтала.
0: Да?
1: Ну, я же фанатка Джеки Чана, я всегда мечтала, что я буду классно драться. Почему-то не сложилось.
0: Но, я так полагаю, судя по тому, что фанатка Джеки Чана, что-то, ну, связано с ударной базой какой-то, да? Не греко-римская борьба.
1: Не-не-не, скорее всего, или карате, или ушу мне нравится. Ты же ушу занимался, да? Мне кажется, это красиво.
0: Тебе не кажется, это правда красиво? Я вспоминаю, я,
1: может, там катана есть?
0: И это тоже. Ты знаешь, когда я занимался ушу? Когда еще ходил в садик.
1: Во. И ты знаешь, наверное, не так-то красиво двигался.
0: Знаешь, какие у меня воспоминания?
1: Какие?
0: Я дозанимался до того, что мне давали упражнения с мячом. Я не про круглый мяч. Я про острый меч.
1: Прям настоящий?
0: Да.
1: Ну, деревянный?
0: Нет.
1: Прям настоящий?
0: Шестилетка с катаной. Такое было детство, а ты спрашиваешь. Ты не спрашивал, ну ладно, а я ответил.
1: Я прям представляю, Мегион, сначала ты с катаной, потом вот эти кресты делаешь вообще. Просто.
0: Из свинца.
1: И в этот момент я хожу на занятия в хоре.
0: Ты представляешь, насколько удивительный город Москва для меня до сих пор?
1: У нас не было катаны, да?
0: Да. У нас есть подарки, ребята. У нас есть подарки, которые срочно нужно кому-то отдать. Впереди игра «Распаковка».
1: Звоните!

0: Халид, бригаде У на Европе Плюс, 8.09 в Москве. Пока мы ждем распаковку, давайте путешествовать чартером, бригаде У.
1: Давай, куда летим?
0: Летим, ты знаешь, Вики, летим в страну контрастов. Летим в страну контрастов, угадывай.
1: Страну контрастов? Ну, это много где. Но это Таиланд то же самое может быть.
0: Нет, нет, нет. Из этой страны пока можно бесплатно уехать.
1: Камбоджа?
0: Нет.
1: Индия?
0: Нет.
1: Ну, подскажи, ну, хотя бы в каком направлении?
0: Ну, давай так, это страна... Ну, земля-то круглая, там куда не повернешь. Давай так, это страна контрастов и страна одной спортивной игры, в которую, к сожалению, они играют все хуже и хуже что-то.
1: Италия?
0: Нет, ну похоже.
1: Германия.
0: Похоже. Не, у немцев нормально там вроде.
1: Да, ты сказал вчера, что не очень.
0: Ну, можно и лучше.
1: Португалия.
0: Нет.
1: Бразилия.
0: Да.
1: Бразилия, ага.
0: Да, почти сразу угадал, ты посмотри. Угу. А там в чартах Софи Такер и One Republic с треком «Цунами».
2: Чартер бригады У.

0: Ручку снимаешь?
1: Да.
0: Вообще приятно.
1: Эта игра проводится в рамках месяца московской промышленности.
0: Здесь у нас классные вопросы, ну и очень приятные подарки от производителей столичных.
1: Да. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Никита.
1: Никита.
2: Зовут меня.
0: Никита, ты откуда?
2: Родом со Смоленска, а сейчас в Ростовской области.
1: Ага, хорошо. А где именно в Ростовской области? Докажи, что ты там.
2: Миллерово.
1: Миллерово,
0: доказал.
1: Хорошо. Никит, ну, все довольно-таки просто. Ты, главное, слушай свое сердце.
0: И нас.
1: И прислушивайся к нам. У нас будет один вопрос. И два варианта ответа. Справишься, сразу два подарка получишь. Не справишься, сразу как в два раза меньше получишь, но подарок получишь.
0: Угу. Готов? И там подарок состоит из много подарков.
1: Угу. Готов?
2: Да.
1: Вперед. Никита, скажи, пожалуйста, 168 – это что? Это высота испытательной башни, которая появится на Карачаровском заводе?
0: Или же 168 батонов хлеба в минуту выпускает средний московский хлебозавод?
2: Утро и есть хочется, наверное, хлебозавод.
0: Ну ты подумай получше.
1: А если бы ты поел, как думаешь, изменился бы твой вариант ответа?
2: Московский хлебозавод 168, маловато, наверное.
1: Да, вот какое-то, да, наитие, согласен. И, то бишь, твой ответ какой в итоге? Про башню, да?
2: Тогда башня.
1: Башня?
0: Ну, башня так
1: ну,
0: башня.
1: Ну, да. Да, Никита. Ну, кто-то спросит, а зачем там такая башня-то?
0: Зачем 168? Там такая башня?
1: Карачаровский механический завод – это один из ведущих производителей лифтов в стране. 76 лет истории.
0: Завод обновляет парк оборудования для производства современных лифтов.
1: Ну и...
0: И каждый день в этой игре у нас приз разный. Сегодня...
3: Тебе достается... Сумка для путешествий.
0: Теперь надо путешествовать.
1: Это подарок с намеком, что называется. Как ты понял, ты уже получил главный приз, произведенный в Москве.
0: Но это еще не все. У тебя есть еще набор подарков. Это приз от московской промышленности.
1: Никит, ну чудо просто, а не утро. Ну скажи.
2: Неплохо очень.
1: Звони нам еще обязательно. Счастливо.
0: Пока.
2: Пока.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: каменное тело.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде Уны и Европе Плюс, 8.19 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Дорогой мэр.
2: Да.
1: Я приглашаю. Ох, как ты сразу.
2: Я подготовилась.
1: Ничего себе, это какие-то запрещенные приемчики.
2: Угу.
1: Не надо. Не надо?
2: Что не надо?
1: Что же мяу, обольщение идет?
2: Мяу-мяу.
1: Да хватит. Да вы чего? У нас кошачьи завелись в фактовом зале. Кое-что расскажем о кошечках. Кое-что интересное здесь, в бригаде Уны и Европе Плюс.
3: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где новостройки хороши? Вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
7: С DDX Fit можно быть любым, открытым новому или верным своим привычкам, готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон», город Москва, ОГРН 518-774-628-24.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забирайте. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Видал, это Доминик Файк, Бригадю на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Да, как говорится, мяу.
1: Мяу.
2: Фактовый зал. Бригаде.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: Кошачий сегодня в фактовом зале.
1: Да, я сегодня задалась вопросом, кто же самый страшный хищник, да, среди кошачьих? Думаю, ну, наверное... Тигрица, гепард.
0: Персей твой. Гроза всех мятежных потолков.
1: Мой персей, да. Но, оказывается, это черноногая кошечка. Если посмотреть ее фотографии, то я бы с удовольствием забрала такую себе домой.
0: Так.
1: Это маленькая, чудесная кошечка, весом до 2,5 килограммов. Чтобы вы понимали, мой персей весит, ну, раза в два, наверное, больше.
0: Угу. Это не... ж прям, ну, котенок из «Кота в сапогах».
1: И Шрека, да. Но это самый смертоносный хищник в семействе кошачьих. Исследования показывают, что до 60% ее охоты заканчиваются успехом. Для сравнения, у львов показатель, ну, 20-30%.
0: Ну, у львиц?
1: У тигров...
0: Львы, там, львы говорят, не самые лучшие охотники.
1: Львиц, не знаю. У тигров всего 5-10%, представляешь? Да. А это маленькая радость. За одну ночь от ее лап страдает до 14 мелких животных. Да. Обитает эта кошечка только на юге Африки. Местные прозвали ее муравьиный тигр, потому что днем он прячется в термитниках или брошенных норах, да, ну так комфортно, от жары. Вот, а глаза черноногой кошки светятся в темноте ярко-голубым светом благодаря особому отражающему слою за сетчаткой.
0: Звучит солидно.
1: Круто?
0: Да.
1: Я знаю.
0: Звучит так, как будто мы где-то в эволюции проиграли, а эта кошечка подобрала и выиграла.
1: Но он такой милый, как он может быть таким опасным?
0: Мне еще удивило... процент успеха у тигров? 5-10%?
1: Представляешь?
0: Типа, мне это все надо, что ли?
1: Ну, я просто
0: давай,
1: красивый.
0: Я расскажу отчасти и про твоего кота Персея, потому что все мы видели, многие видели фотографии, естественно, все восхищаются. Когда я видел вживую, я удивился, насколько это огромное животное.
1: Да.
0: Правда, огромное. Поговорим об огромных кошках домашних. Первым самым длинным котом по версии книги рекордов Гиннесса стал мейн-кун Сноуби из Шотландии. Его длина от пяточек до пяточек.
1: Вот если растянуть его так,
0: да,
1: как
0: гармошку. Растянуть, составила 103 сантиметра.
1: Ага.
0: Но это первый рекордсмен. На данный момент самым длинным считается Барриуэлл из Италии. Его длина 120 сантиметров. Прошу обратить внимание на фотографию, которую я прикрепил к общему делу, к досье. Хочу отметить, что его хозяйка тоже высокая. Хотя может показаться, что очень нет. Барриуэлл живет недалеко от Милана и считается знаменитостью. И хозяева часто выгуливают его на поводке. Что логично, нельзя такое животное выпускать в центр города без остережения. Ты видела фотку?
1: Я иду смотреть.
0: Смотри.
1: Ой, какой хорошенький, прям персюша, да.
0: Ну да, так я и подумал, когда увидел фотографию. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Анимал, это Каца и Бригадю на Европе Плюс, 8.33 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Давайте сразу подведем итоги и перейдем к каким-нибудь более увлекательным событиям. Эфиром 66,91%. За тебя, Вики, поздравляю.
1: Спасибо, очень приятно.
0: Поздравляю с продолжением доминирования в фактовом зале.
1: Спасибо, очень приятно. Да. Ну вот Юлиана тут не тему предлагала, а просто голосовала за маленьких и опасных. Ну, может быть, взять тут маленьких и опасных, как моя кошечка.
0: Маленькая и опасная предлагает тему маленьких и опасных.
1: Да.
0: Хорошо, это хорошо. Завтра будет в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 8 октября. Овны, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания. Вы это заслужили.
1: Львы,
0: придется некоторым дать отпор и довольно жесткий.
1: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для вас.
0: Весы, прекратите метание в вопросах, которые касаются вашей личной жизни.
1: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
0: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
1: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
0: Водолеи, вам предстоит упорно поработать, но вознаграждение гарантировано.
1: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: The Colors и Сафридо Бригадю на Европе Плюс. 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором, судя по взгляду,
1: будут мультики.
0: А, будут мультики?
1: Да.
0: И они уже...
1: Готовятся.
0: Хорошо.
1: А вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроми 325 619 656 837.
5: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Для зрителей 0+.
1: 8:42 в Москве. Трули Муви. Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Приветик, приветик.
3: Доброе утро.
1: Как кого зовут?
3: Меня зовут Ада.
5: Ада?
4: Меня зовут
5: Адам.
4: Ира.
5: Угу. Адам да. И Ира. Супер.
1: Ира, ты откуда?
4: Владикавказ.
1: Владикавказ, прекрасно. Угу. Адам, а ты?
3: В Казани.
5: Казань.
1: Прекрасно.
5: Супер.
1: Адам был во Владикавказе?
3: Да, был. Я там относительно недалеко родился, можно сказать.
5: О, круто.
3: В Грозном городе.
5: О, классно.
4: Соседи.
1: Так, Ирочка, была в Казани?
4: Нет, к сожалению, нет.
1: А в Грозном?
4: Очень хотелось бы.
1: В Грозном была?
4: Да, была.
1: Молодец. Угу. Ну, так или иначе, Грозный вас связывает. Но сегодня вы соперники. Будем разгадывать мультики?
5: Мультики, да. Я вам буду говорить название мультика, но словами противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
1: Да.
5: Что-то типа, потому что не всегда есть противоположное слово.
1: Как только прозвучит что-то странное, следом пойдет такой сигнал. И вот отвечать нужно после него. Играем до 2 баллов. Адам, Ира, удачи. Вперед.
5: Первый мультик такой. Континент бижутерии.
4: Остров сокровищ.
5: Да, Ирочка, молодец.
1: Да.
5: Первый балл у тебя.
1: Хорошо. Адам, тоже ждем тебя.
5: Угу.
3: Okay. Да.
5: Иван Суздальский и порядочный воробей. Возможно, это сложно.
1: Да ну, не. Это просто я придумал. К сожалению, видимо.
5: Иван Суздальский, то есть там какое-то другое имя, другой город, да?
1: Ага, фамилия человека. И
3: Алеша Попович и...
5: Не Алеша, почти, только не Алеша Попович, измени Алеша Попович.
1: Там еще есть богатырь, у которого...
3: Добрыня какой-нибудь?
5: Нет, еще.
1: Почти, третий.
5: Кто-то из Мурома.
3: Добрыня. Илья Муромец.
1: И?
3: Ловец-разбойник.
5: Да, молодец.
1: Да.
5: Ну и последнее.
1: Ира просто решила не вмешиваться.
5: Мультик, который обожает Вэл и Люха.
1: Финальный раунд.
5: Северная промзона.
4: Что-то южный.
1: Так.
4: Южный?
1: Южный? Южный что?
4: Остров.
5: Нет.
1: Вот вместо...
4: Город.
5: Хороший район такой, вот там у них даже свой есть.
1: Угу. Ой, квартиру-то хочется купить прямо рядом с этим.
5: Угу.
1: Гулять там,
5: вот я,
1: на
5: кстати,
1: велике
5: живу
1: кататься.
5: Рядом.
3: Южный парк.
1: Да! Да!
5: Почти синхронно, кстати, получился.
1: А озарение пришло практически одновременно ко всем, но Адам был чуточку раньше. Адам, поздравляем тебя, лови подарок.
2: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Ну, хорош.
5: Ну, молодец,
1: ну, мужчина. Поздравляем, Адам.
4: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Адам, ну как смотришь на то, чтобы взять и Иру приодеть немножечко?
3: Вообще прекрасно смотрю на это.
5: Ну,
1: Ир, ты не против?
4: Ой, я тоже на это прекрасно.
5: Мы очень хотим подарить тебе подарки.
1: Лови футболочку.
4: Спасибо.
1: Ребята, хорошего дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
5: Пока.
3: Спасибо.

0: Fix Me, это Spunky Tunes, Бригаде Уны и в Европе Плюс 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, которому пришло время рассказать то, что случилось давно, но тогда давно не могли узнать все, потому что интернет не было. Поэтому сообщаю. Есть такой райцентр в Самарской области.
1: Ой.
0: Называется Клявлино.
1: И?
0: Да. Вот моя мама родом оттуда. Частенько лето я проводил там.
1: И?
0: И как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
1: Какое интересное детство.
0: Да.
1: Я просто все время падала, разбивала коленки. Я бы могла сделать, знаешь, рилсик такой, типа, там, 2000 год, 2001, 2002, каждый раз там, оп-оп-оп.
0: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
1: Да?
0: Там было еще.
1: Я бы могла сделать рейтинг подорожников.
0: Разные события. Расскажите вы, что у вас произошло когда-то давно, но интернет не было, рассказать было некому. А вот сейчас, пожалуйста, есть саундчек специально для этого.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
15: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
16: Топ покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: А мода C5. Добавить стиля.
17: JQ J7. Впечатлить друзей.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ординари, это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс. 8.55 в Москве. У нас впереди сон, человек, которому вы рассказываете истории, которые случились когда-то очень давно, но интернет не было, некому было рассказать. Ага. Вот, пожалуйста, сончики рассказывай.
1: Слушай. Check, check. One, two, three, check.
0: Sound check. Бригаде У. Готова?
1: Готова всегда.
0: Точно?
1: Конечно.
0: Ладно, внимание.
2: Доброе утро, любимая бригада У. А я в детстве однажды так интересно нашла деньги. Я пришла из магазина, и мне навстречу просто летел какой-то сверток. Ну, как комочек бумажный. Я его поймала, развернула, а там было 500 рублей. По тем временам это была очень приличная сумма. Ну, я не помню, что с ними сделала. Наверное, купила каких-то сладостей.
0: Ну, правильно, правильно.
1: Ну, прикольно, да? Вот деньги прям с небес падают.
0: Ну, да. Мне нравится, что в истории, ну, начало истории рассказывал вот этот ребенок еще, который когда-то поймал эти деньги. А финал истории, ну, такой, версия для налогов. Я не помню, куда. Не, я не инвестировал, а ничего. Сладости какие-то там. Деньги огромные.
1: Классно, классно.
0: И еще одна история.
3: Доброе утро, бригаду. А у нас в детстве в школе проводили соревнования. Кто больше соберет металлолом, макулатуру. И вот как-то были соревнования по сбору металлолома. И наш класс пошел искать металлолом. И во враге мы нашли кузов автомобиля. И мы его таранили к школе, перепачкались. И наш подвиг никто не видел. А столько классных фотографий можно было сделать. Кстати, наш класс победил.
1: Поздравляем, круто.
0: И кузов завуча нашли, и победили.

0: Girls, это Биби Рекса и шестикратный чемпион мира. Ну, в рейтинге лучших диджей планеты Дэвид Гетта.
1: Все,
0: рекордсмен. Поздравляем. Продолжаем. Всем доброе утро.
2: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
7: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
8: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов и последствиях задолженности. Ростовская область принимает участие в главной аграрной выставке страны в Москве. И стало известно, сколько россиян придерживается здорового образа жизни. Подробности далее. До 1 декабря россиянам необходимо уплатить имущественные налоги и налог на доходы по банковским вкладам за прошлый год. Как пишет «Комсомольская правда», налоговая уже начала рассылать уведомления. Они поступают в личный кабинет налогоплательщика, на госуслуги или по почте. Налог на проценты по вкладам за прошлый год начисляют только на доход сверх 210 тысяч рублей. При этом учитываются проценты, полученные во всех банках. Со 2 декабря за просрочку начнут начислять пени. Ростовская область принимает участие в главной аграрной выставке страны в Москве. В этом году российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2026» посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. На «Золотую осень» в этом году съехались представители более 2500 компаний и организаций из всех регионов России и зарубежных стран. В Ростове оплатить парковку можно несколькими способами, даже без подключения к интернету. Об этом рассказали в департаменте автодорог. Предусмотрено несколько способов оплаты. Через мобильное приложение RuParking, с помощью СМС на специальный номер по абонементу, через личный кабинет на сайте rndparking.ru, через банкоматы и терминалы банков, напомнили в ведомстве. Предоплату необходимо внести в течение 15 минут с момента парковки. Доля россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, составляет 11,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, в стране продолжает развивать сеть центров здоровья, где оценивают основные факторы риска и дают рекомендации по питанию и физической активности. Минздраве рассчитывает, что к 2030 году доля россиян, придерживающихся здорового образа жизни, вырастет примерно в 1,5 раза. В конце выпуска курса валюты. О погоде на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс бригада У.
9: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
10: Сколько будет 1 плюс 1?
11: 2.
10: Ответ неверный. Повторяем. Сколько будет 1 плюс 1?
11: Ну, 2 же.
10: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: А есть какой-нибудь тебе любимый блокбастер, где есть капитаны? Где есть капитан?
1: Ну, подожди, ну сразу вспоминается «Пират Карибского моря». Ну, нет, нет, нет, что-нибудь другое, что-нибудь другое. Не знаю. А у тебя?
0: Ну, то есть «Пират Карибского моря». Не, у меня «Тимбилдинг». «Тимбилдинг» — игра, наша любимая игра, где мы ищем капитанов. Каждую неделю новые капитаны нашей команды.
1: Ну, кстати, на прошлой неделе я выиграла.
0: Ну, ты попробуй докажи, меня не было. У радио прошлого нет, ты понимаешь?
1: Я прошу, пожалуйста, внести нашу победу тоже. Да, она была победная ничья, но мы отгадали.
0: Ну да, да, хорошо, мы запишем.
1: Куда? Да? В отдельный блокнот? А мимо таблицы запишем?
0: Да. Поэтому, ребята, ну, если Вики говорит, что была победа, а парни на прошлой неделе тоже выиграли, да?
1: Да.
0: А, это была победа ничья. Ну, давайте как минимум повторять победную ничью.
1: Да.
0: А в лучшем случае выигрывать. Нам нужны капитаны.
1: Нужны капитаны. Мне нужна девочка веселая, активная, яркая и очень не боящаяся предполагать. Вот.
0: Да. Ну и остальные тоже пишите.
1: Вот.
0: Остальные ко мне. Пишите на сайт europlus.ru.
1: Не забывайте свое имя, номер телефона, ну и кому в команду. Девочки ко мне, мальчики к Вэлу.
0: Мы ознакомимся с материалами дела, перезвоним и будем рубиться в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Мистер Новердол, это Тедди Свинс, бригаде Уны Европе Плюс. Пока мы идем тимбилдер, будем слушать хиты.
1: Давай.
0: Будем слушать хиты. Ну, в добровольном порядке, это не то, чтобы какое-то принуждение. Mm-hmm. Да там такие хиты, ну как их не слушать? Ну, правда.
1: Хорошо. Что сегодня?
0: В интернете можно встретить массу видеоматериалов на тему того, что происходит что-то неожиданное. Что-то красивое, красивое, красивое, потом какой-то слом. Какая-то неожиданность, появляющаяся в кадре.
1: Ага, интересно.
0: Не всегда
1: интересно.
0: Можно об этом даже говорить в прямом эфире. Причем зачастую даже нельзя.
1: Ну, то есть, например, мне кажется, знаешь, когда ты дома что-то готовишь, у тебя красивая такая, вот там пирог красивый такой накрыт, все, стол накрыт, а потом ты переводишь кадр, а там грязная посуда, да?
0: Да, да.
1: Подходит?
0: Да. Прекрасный пример.
1: Угу.
0: Слушаем Хьюджел, what the fuck.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг, бригаде У на Европе Плюс. Начинается знакомство с капитанами команд. Вики, встречай.
2: Оля!
1: Олю, Оль, привет.
3: Привет, привет, ребята.
1: Привет, Олечка.
2: Оль, а ты где? В каком городе? И откуда?
3: Тюмень.
2: Тюмень!
1: Вот это неожиданно, Оля. Никогда не думал, что буду играть против Тюмени.
2: А вот так сложилось.
1: Так сложилось, да.
2: Оль, ты на работе уже?
3: Бывает, так сложилось, да.
2: На работе. А работа у тебя какая-то серьезная?
3: Думаю, да.
1: Не ходи вокруг да около. Оль, твоя работа связана с интеллектуальным трудом?
3: Вообще напрямую, да.
2: Ага, у нас большие шансы.
1: Да, но Оля еще написала вдобавок: люблю играть в квизы.
2: Уи.
1: А любишь и выигрываешь, или, ну, главное участие?
4: Или как мы?
3: Да, по-разному мы, бывает, на обеде сидим с девочками, играем в квизы онлайн.
2: Представляешь, на обеде?
3: В интернете.
1: О, как.
2: Ну, да? С любовью, да? К интеллектуальному труду какая.
1: Хорошо, ладно, знакомьтесь, у меня есть тоже капитан, это Алексей. Леша, привет.

0: от обморожения ушей. В Сибири это стало фастфудом для кочевников, поскольку не издавало запаха и не привлекало хищников. В оскароносном короткометражном мультике студии Pixar это ожило и стало другом для одинокой женщины. В Ижевске... Вообще, да? Каша получается. В Ижевске установлен знаменитый памятник этому. Он представляет собой огромную трехметровую вилку, на которую насажено это размером около метра. Что это?
1: Оля!
2: Сосиска, пельмень.
0: Да.
1: Пельмень?
2: Колбаса.
0: Пельмень.
1: Ну вот, я же говорила, вообще легкодня. Оль, спасибо.
0: Оль, а тебя последняя вилочка натолкнула на мысль, или ты с самого начала еще от отморожения ушей поняла?
2: Нет, я сразу догадалась, что про уши. Про уши, про кибит. А-а-а. Пельмень, это же типа ушко.
0: Да, ну я тоже знал, да, я тоже так, я так и писал этот вопрос. Да, да, Оль, ну мы в Тюмени, да, такие, конечно. Жаль, в разных командах.
2: Да, да, да.
1: Чтобы вы понимали, с чего я начала свои поиски, у меня был жир, кусок жира. Жир, жир. Потом да. Думаю, так, нет, что-то не очень похоже.
0: Ладно.
1: Ой, молодец,
0: Оль,
1: отдыхай.
0: Оль, умница. Команда девчонок уже заработала балл. Леша, внимание, вопрос для нас.
1: Ее одомашнили древние ацтеки. Потом англичане все перепутали и назвали ее по названию страны, из которой приезжало много купцов, которые вообще-то, кстати, никогда ее не продавали. Вот. У самца есть снуд, и самки выбирают себе кавалера по его цвету. В дикой природе они достаточно быстрые, до 40 км в час бегают. Домашние слишком толстенькие для этого. Ну, а в американских ситкомах издаваемый ей звук часто используется в комедиях как аналог закадрового смеха при нелепой неудаче персонажа.
0: Алеша, начнем. Порося.
1: Нет.
0: Поросенок, нет?
1: Нет, нет, нет. А-а-а. Вообще не порося.
0: А это животное?
1: Да, это животное.
0: Это животное.
1: Животное, да.
0: Леш.
1: Ну, естественно, домашний.
3: Орел.
0: Орел.
1: Нет, вообще не орел.
0: Нет, но это птица.
1: Да, птица, кстати.
0: Это связано с чем-то национальным. Ну, там любят такое есть?
1: Да, любят.
0: Индейка?
1: Возможно. Леша.
0: Леша! Индейка, кричи!
3: Индейка.
0: Да.
1: Индейка, да.
3: Индейка.
1: Леш, какой ты молодец.
0: Фух, да, хорошо справились. 1-1. Победная ничья. Оля, Леша, поздравляем, ловить подарок.

0: Поздравляем, капитаны.
1: Поздравляем.
0: Капитанскому
2: свитшоту. Спасибо, спасибо, ребята.
0: Вам хорошего дня.
3: Спасибо.
0: Звоните обязательно еще. Счастливо. Пока.
2: Хорошо. Пока.
4: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
5: Тимбилдинг. В бригаде

0: Вот он, наш золотой Богдан Медведев, артист живого завтрака, бригадюны, Европе Плюс, 9.19 в Москве.
1: Да, что да.
0: Будет дальше?
1: Ой, все будет хорошо, тебе понравится.
0: Да? Ну, хорошо.
1: Конечно, обязательно.
0: Это что за
1: Я тебе расскажу про новый кулинарный тренд. Вполне возможно, ты захочешь в него вписаться.
0: Ну,
1: или
0: подождем,
1: не захочешь.
0: Подожди, впереди Викинюс, бригадюны, Европе Плюс.
2: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас. На выгодных условиях оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
6: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеется противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Jump, это Blackpink, Бригадю на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Мне просто очень нравится клип Jump, не могу.
0: Ну, это просто невероятный слух, Вики.
1: Jump. Да. Хорошо, рассказываю. В свое время, возможно, ты помнишь, началась вот эта такая мода на знание кофе. То есть люди не то что стали пить, я знаю, там я пью американо, я там пью flat white, а многие люди стали разбираться в зернах, в компаниях, которые занимаются обжаркой. Вот у меня есть девочка знакомая, которая выбирает именно кофе, который как-то там определенно жарит.
0: Да?
1: Да.
0: То есть, ну, она не смотрит на то, что сегодня по скидочке?
1: Нет.
0: Прям действительно занимается?
1: Серьезно, настолько серьезно, да.
0: А ты разбираешься? Нет?
1: Честно, нет. Но я знаю, что вот мне кенийский кофе обычно не нравится. Вот как-то я так попроще.
0: Так, а почему?
1: Потому что он кисленький, кислит.
0: Вот, да, кислый не нравится, горький нравится.
1: Ну, такой средний горечь мне нравится.
0: Угу. Ладно.
1: Вот и хватит.
0: Ну, нормально, в целом звучит убедительно.
1: Хороший кофе, да, люблю,
0: хорошо.
1: Хороший.
0: Вот такая аналитика, ребята.
1: Да, кто-то разбирается в сырах, например. Ну, ты знаешь тоже, да? Ой, вот этот сыр там, вот он
0: есть
1: на таком-то молоке.
0: Есть плавленый, творожный, твердый.
1: Согласна. А есть адыгейский.
0: Да, да, косичка еще классная.
1: Косичка, да. А теперь новый тренд кулинарный. Вот как ты думаешь, что теперь в топе? В чем модно разбираться и модно пробовать разные виды там и так далее?
0: В мире? Ну, неужели квас?
1: Нет. В топе сейчас сливочное масло.
0: О-о-о.
1: Недавно открылся магазин, где 50 видов сливочного масла, и все просто сошли с ума.
0: Uh-huh.
1: И теперь все блогеры массово начинают вот интересоваться сливочным. А, вот это вот сливочное масло, оно там, вот на этих сливках, а вот это вот там. Прикольно?
0: О-о-о.
1: Круто?
0: Да. Какие мы знаем разновидности сливочного масла? Подешевле, подороже и с трюфелем.
1: И маргарин.
0: И маргарин.
1: Да, вот такие знаем.
0: Хорошо.
1: А ты пробовал сливочное масло с трюфелем?
0: Один раз.
1: Серьезно?
0: Даже,
1: а
0: ладно,
1: почему
0: признаюсь,
1: вы
0: даже
1: мне не
0: один.
1: Рассказывали? Что? А вы у нас покупали сливочное масло с трюфелем?
0: Да, у нас продается, прям с доставочкой.
1: Серьезно?
0: Это, ну, не то, что мы выбирали между покупкой квартиры и масло с трюфелем. Оно, кстати, не такое
1: же
0: прямо дорогое.
1: Я же знаю, что ты так и не купил квартиру. Получается, все-таки масло.
0: Масло было в
1: жизни. Ладно, следующая новость вообще топ. Вообще топ. Сидни Суини.
0: Хорошо, что ты этой фразой принизила предыдущую.
1: Нет, я просто пока еще не разбираюсь в масле, но скоро буду. Сидни Суини.
0: Ага, я понял, да.
1: И Мерлин Монро оказались родственниками. По крайней мере, просочилась такая информация, что специалисты, которые занимаются генеалогией, ну, разбирают вот эти вот все родственные древа,
0: то есть,
1: да, семейные.
0: В этих разбирательствах Сидни не участвовала?
1: Нет, как я понимаю, нет. Они нашли, что у них какой-то общий предок есть, представляешь, по отцовской линии, там и там. То есть они практически сестрички там в каком-то поколении. Вот. Прикольно?
0: Ну, скорее всего, не сестрички.
1: Ну, не сестрички, ну, неважно. Ну, классно.
0: Ну, это интересно.
1: Если это правда, то это вообще интересно.
0: Угу. А что Сидни думает?
1: Сидни не думает. Сидни пока деньги зарабатывает. У него очень много рекламных проектов, да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.
3: Love is the strangest thing.

0: 9:31 на Москве, гороскоп на четверг, 8 октября.
1: Овны, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили.
0: Тельцы, вас начнут заманивать какими-то интересными в финансовом плане предложениями.
1: Близнецы, вероятные неожиданные встречи с давними знакомыми.
0: А раки, если что-то сегодня не получилось, то просто забейте на это.
1: А львы, придется некоторым дать отпор и довольно жесткий.
0: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для нас.
1: Весы, прекратите метание в вопросах, которые касаются вашей личной жизни.
0: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
1: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
0: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
1: Водолеи, вам предстоит упорно поработать, но вознаграждение гарантировано.
0: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: Take Me There, это Дати, Бригадюн на Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей. Угу. И еще неизменные 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка, ответив правильно на вопрос с бонусом.
1: Хорошо.
0: Вики, я тебя поздравляю. Ты же любишь красивых, талантливых людей?
1: Люблю.
0: Угу. Картошку любишь?
1: Тоже люблю.
0: Тоже любишь. Мэтта Дэймона любишь?
1: Очень люблю.
0: Ну вот все
1: в нем. Мы с ним даже болтали.
0: Да, точно. Вот день рождения у Мэтта Дэймона сегодня.
1: Хорошо.
0: Поздравляю тебя, Вики.
1: Спасибо. Я передам.
0: С чем еще тебя поздравить?
1: Ну, я не знаю, с чем-нибудь.
0: Ну, хочешь что-нибудь?
1: Давай.
0: Пожалуйста, день квашеной капусты.
1: Тоже очень хорошо,
0: да?
1: Уважаю.
0: Когда последний раз ела квашеную капусту?
1: Месяц назад. Покупала сама.
0: Прям сама покупала?
1: Угу.
0: Молодец. Прям, ну, только ее или в качестве...
1: Дополнительно? Нет, ну в картошечке.
0: Хорошо. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
11: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте. Привет. Меня зовут Татьяна.
4: Привет,
2: Татьяна.
4: Анечка.
2: Тань, ты откуда?
3: Из Ярославля.
2: Из Ярославля, прекрасно. Тань, скажи, вот если бы нужно было бы сделать выбор, просто позвонить и вот просто поболтать на всю страну, классно провести время, либо позвонить, но не болтать и просто выиграть деньги, что бы ты выбрала?
3: Ой, какой подковыркой, какой вопрос.
2: Да, Танечка, согласен.
3: Но с деньгами хорошо, но я и поболтать могу.
4: Не, давай деньги. Мы и так поболтаем.
3: Давай деньги. Хорошо, давайте деньги.
2: Круто, Вики. Деньги нас выиграли. В сейфе сегодня 3000 рублей,
4: ну,
2: Танечка.
4: Ну хорошо же.
2: Это хорошо, да. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Танюш, выбирай, какой вопрос будет бонусным.
3: Давайте третий.
4: Давай.
2: Танечка, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Таня, ну давай поздравим Дэвида Гетта, потому что он в 6-й раз стал лучшим диджеем мира по версии DJ Mag. Ну это вообще уникально.
2: Уникально.
4: Ну красавчик.
2: Ну красавчик.
4: И выглядит как хорошо.
2: Ну повторюсь, красавчик.
4: Красавчик, да. Вопрос будет простой. Где здесь Дэвид Гетта? Возможно, вот первый трек вот такой. Вот есть у нас второй вариант. А есть третий.
2: Тань, что подсказывает твое EDM сердце? Где Дэвид Гетта?
3: Сначала показалось второй, но, наверное, третий.
4: Третий вариант. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Таня, сегодня отмечается день рождения Мэтта Дэймона. Знаешь ли ты такого актера?
3: Да.
2: Прекрасно. Хороший актер. Да и в целом, вот есть ощущение, вот следишь за ним, следишь, да? Хороший мужик. И в этом году... В этом году вышел фильм, очень громкий фильм, о нем слышали многие. И вот там Мэтт Дэймон сыграл важную роль в этом фильме. Скажи, пожалуйста, в каком? «Одиссея», «Человек-паук» или «Проект Конец света»?
3: «Одиссея».
2: «Одиссея», первый вариант, принято.
0: Третья цифра.
4: Так, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. У нас сегодня день рождения у Бруно Марса. Обожаю Бруно Марса, мы все обожаем Бруно Марса, хотим к нему на концерт, и кажется, что он и человек хороший, и талантливый, безумно. Но оказывается, Бруно Марс — это его не настоящее имя, это псевдоним. А его зовут Питер Джин Эрнандес. Тоже красиво. Почему же его зовут Бруно Марс в итоге? Ну, Марс, понятно, это к планете как-то относится. А Бруно его называл папа, потому что папе казалось, что он безумно похож на Бруно Сам-Мартино.
2: Угу.
4: Кто такой Бруно Сам-Мартино, скажи мне, пожалуйста? Это известный рестлер, это такой физик или это мультяшный персонаж Мышка?
2: Танечка.
4: Что думаешь?
3: Наверное.
2: Твой ответ.
4: Рестлер, физик, Мышка.
2: 3, 2, 1.
3: Первый, наверное.
4: Первый вариант. Первый. Рестлер. Принято.
2: Итак, Таня из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 3-1-1. Внимание. Интересно.
4: Интересно, давайте разбираться. Ну, давайте. Начнем прям по порядку. Ну, Дэвид Гетта у нас была чуточка ошибочка. Ты выбрала второй вариант, а надо было... третий. А надо было выбрать первый вариант. Второй. Дэвид Гетта и Бибер ту ю. Да.
2: Вот смотри, Тань. Вот у меня, с одной стороны, не ошибка, но ошибка. Вот надо было вторым, конечно, вопрос с бонусом выбирать, потому что у меня это идеально справилось. «Одиссея», правильно, фильм Кристофера Нолана, там Мэтт Дэймон сыграл главную роль, ты справилась с моим вопросом.
4: Ну вот сейчас выясним, достались ли тебе 10 тысяч рублей. Бруно Марс получил прозвище Бруно, потому что он похож на Бруно Сам-Мартино, а это у нас рестлер.
3: Вау!
4: Поздравляем!
2: Поздравляем, Таня! С одной стороны, сейф не взломан, но с другой стороны, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец!
4: Умничка!
3: Ура, спасибо большое, спасибо, я очень рада.
2: Звони еще, Таня, Ярославлю, передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока.
3: Обязательно.
2: Пока-пока.
3: Спасибо вам, до свидания.
2: Ну а завтра в пятницу в сейфе «Бригаду» 7000 рублей.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в «Бригаде У».

0: Подрыв, это Нептуник, никак бригадионный. Плюс 9.51 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что с нами произошло когда-то давно. Но тогда-то интернет не было, некому было рассказать. И саундчека не было, некому рассказать. А сейчас вот, пожалуйста, вспоминайте все, что угодно, что произошло когда-то давно в детстве.
1: Возможно, рыбу поймали какую-то большую.
0: Да, или сальто сделали. Ну, настолько давно. Постирали о камни и рукой рыбу поймали. Расскажите, отправьте голосовое.
1: Отправляйте на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
17: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте havy.ru. 12+.
19: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
20: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Саундчек.
1: Саундчек.
0: Бригаде У.
2: 9:57 в Москве сегодня в саундчеке. Истории, которые долгое время, годы были в тени, потому что не было интернета, некому было рассказать, и саундчека не было. А сейчас он появился, пожалуйста, вспоминаем.
3: Давай.
2: Вот какая история.
4: Доброе утро, бригада У. Однажды в детстве во дворе я залезла на лазилку, как кошка наверх забралась, а слезть уже обратно испугалась. И сидела, ждала сестру старшую, которая вернется с прогулки и поможет мне спуститься. Сидела, наверное, 3 часа так. И смотрела, как мои подружки бегают, гуляют, играют в догонялки и в прятки.
2: Правда, вот жаль. Правда.
3: Хочу сказать, что у тебя отважная и сильная сестра.
2: И очень жаль, что не было интернета. Такой стрим пропал с лазалки, а?
3: Ну да.

0: Republic в бригаде У на Европе Плюс. Это что же получается? Только мы неделю начали, так уже вот пятница.
1: Получается так.
0: Какие у тебя мысли на этот счет?
1: Нормальные.
0: Круто.
1: А у тебя какие?
0: Что могу сказать? Да примерно такие.
1: Нормально. Ну, время идет, это нормально.
0: Это жизнь. Хорошего четверга и до завтра, до пятницы. Меня зовут Вова.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
5: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Правительство учредило две новые стипендии. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения и названы самые востребованные вакансии в России. Об этом прямо сейчас. Итак, две новые стипендии учредило правительство России для студентов технических специальностей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, а стипендия имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. Шведская академия объявит сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору лучшего литературного произведения идеалистической направленности. Вручение награды пройдет 10 декабря, в день смерти Нобеля. Лауреаты получат золотую медаль и диплом. Размер денежной составляющей в каждой номинации премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон. Это более 1 200 000 долларов. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения в 15 регионах. Первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии, Московской, Калининградской, Тульской и других областях. На старте проекта в школах будет идти федеральный эфир. Короткие ролики без звука о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. Антициклон принесет в столичный регион аномальное тепло. Сегодня жителей и гостей Москвы и области ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По прогнозу синоптика, в дневные часы столбики термометров в Москве поднимутся до 14-16 градусов, а местами по области воздух прогреется до плюс 18. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3,8 метра в секунду. Названные самые востребованные вакансии в России. В топ-10 с начала года вошли продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Аналитики уточнили, что продавец-консультант может зарабатывать до 90 тысяч рублей в месяц, повар до 140 тысяч, менеджер по работе с клиентами почти 158 тысяч. А водителю со знанием английского языка готовы платить до 250 тысяч рублей. Как отмечается, работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, которые обладают более прикладными и специализированными навыками. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Я всем желаю прекрасного четверга.

0: одну ночь позволь забыть тебя. Уорнер и Лорен прямо сейчас. Ну, что тут сказать? У девчонки поток мыслей о своем возлюбленном не останавливается. Даже ночью, видимо, сильно зацепил ее парнишка. Да, вот так вот. Всем большое привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Лирик и классная тема аутентичная. Собор и мощный трек 12 to 12. Все это на подходе. И обязательно дождемся новинку. Новинка невероятно классная. Парни из бойсбенда December 10 недавно, совсем недавно ворвались в муз-индустрии, но уже и мини-альбом выпустили. Уже и концерты вовсю дают. В общем, на правильный путь сразу встали. Хит Us Against the World совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Реклама. Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: А вы маму мою не видели случайно?
4: Семейная анимация. Приключения мамонтенка.
5: Мама, это ты?
4: В поисках мамы.
6: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Мама.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа Плюс.

0: Шон и Дэнни. Вот имена семи парней из бойсбенда December 10. Парни в кастинге обошли множество претендентов и сформировали группу, которая уже успешна, которая уже имеет внушительную фан-базу. Трек Us Against the World только что. Ну, да вот для музыкальной банды, может быть, и 7 человек это норма. Да, но вот для классного шоу на Европе Плюс достаточно и одного топового диджея. По выходным, в субботу и воскресенье с 7 до 10 утра по Москве лови крутой уикенд. Денис Романов ответственен за твое раннее пробуждение и классное настроение. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... «Батарейка».
9: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. И под Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП. 317-784-700-170-362.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа Сидерланд из Каталонии. Одно из традиционных увлечений там — это кастели или человеческие замки. Такие вот башни из людей, возводимые во время фестивалей. Смешно, если ребята и познакомились во время таких забав. Ой, извините, я вам там на голову наступил случайно. Кстати, не хотите организовать группу? Трек ту-ту-ту-ру, только что до конца этого часа будем слушать Example, Change the Way You Kiss Me, а также Huntrix Golden. Здесь на Европе Плюс, дождись обязательно.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс.

0: Example, Change the Way You Kiss Me в финале часа на Европе Плюс. Самое время двигаться дальше, да, в новую 60-минутку, а там больше хитов и больше музыки, больше топовых артистов. Полетели.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 11:00.

0: Madonna, It's Two Colors. Прямо сейчас шикарный, легкий, мелодичный дэнс-поп-трек от уже давно знакомого нам музыкального проекта. Парням спасибо, но нам пора двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах. Все, как мы любим. Вот если хочется чего-то проникновенного, немножко философского, то встречай Мари Краймбри с красивой поп-темой «Все прошло». Если жаждешь на моменте вот прям разблокировать воспоминания из 2005-го, то не пропусти каскаду и суперхит на все времена «Every Time We Touch». Ну а если фанатеешь по дипхаусу, то встречай Мисма с темой «Hello, the sun is up, where are you?». Все это здесь, на Европе+. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер. Всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада!

0: Thinking прямо сейчас. Останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Miley Cyrus, Bass Persuade, Sofenbach, Be Mine, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер один в России. Ох, какая райд, какая поездка, какое путешествие ждет тебя совсем скоро. О датах пока ничего сказать не могу, ну прости, но могу сказать самое главное. Европа Плюс отправит 10 победителей в лайв-тур Шакира и грандиозное шоу у Великих Пирамид Гиза. Вау, вау, вау. Подробности будут совсем скоро, ну а ты пока живи с этой мыслью, анализируй и готовься принимать участие.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
5: Черный. Значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в Аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно. Нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. Аквамир. Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то батарейка.
7: Рецепт встречи нового дня от Европы Плюс.
8: Бодрые увлекательные игры.
9: Еще.
8: Крутые подарки.
9: Еще.
8: Гороскоп.
9: Еще.
8: Ты и мегахиты.
9: Круто.
8: Не спим и не даем другим.
7: Будни с 5 до 7.
8: Крутой подъем на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ava и Meet Me in the Dark. Прямо сейчас один из главных треков лета 2026 плавно перетек в осень 2026. И что-то мне подсказывает, что и зимой, и грядущей весной, слушать его тоже продолжим, потому что, ну уж слишком много фанатов у этой темы. Да, до конца этого часа успеем насладиться парочкой суперхитов Эрика I Don't Know, а также Earbooks Graceland впереди на Европе+.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: Чё ты сдаешься ты через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас варюшка или варюшка?
5: Варюшка.
3: Варюшку, закрой свою сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк проверка за выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
16: Это как?
15: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
15: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
17: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
18: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
19: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
20: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
21: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
22: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
23: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
24: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
25: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
27: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Эрика «I don't know» в финале часа на Европе Плюс. Эрика не знает, я знаю. I know, что ждет нас в новой 60-минутке. Больше китов и больше музыки впереди. С нами Fastboy, Kimo Sound, Steady Swim, Stamford City и многие-многие другие. Полетели.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо зарегистрироваться в программе «Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Best Boy. Прямо сейчас в тексте трека есть интересная строчка. Я влюбляюсь в тебя по-настоящему, влюбляюсь в режиме стерео. Да, и вот тут вопрос, а почему не в монорежиме, а? Не намек ли это от главного героя истории, что возлюбленная-то у него на самом деле не одна, а? Ну ладно, из мужской солидарности не буду развивать эту тему. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с новинкой Shine на подходе. Удели этому треку особое внимание, он тебе точно понравится. Но прежде с нами By India спектакль, а также Келвин Харрис и Джесси Satisfy здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
2: Да!
1: Чтобы запомнили?
2: Да!
1: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
3: Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с новинкой Shine прямо сейчас. Но учитывая количество артистов, это уже не просто коллаба. Это как будто бы настоящий бойс-бенд. Да, учитывая звездность парней, Shine, сияли бы они, конечно, невероятно ярко. Это 100%. Да. Ну и, кстати, невероятно ярко сияет в подкасте «Бригада Уличка» Вэл, Вики, Леха и Паша. И вот пока Паша Беседин в отпуске, я, Андрей Каязов, его подменил. И, знаешь, вот на себе всю эту яркость, ребят, ощутил. Свежий 252-й эпизод доступен на сайте europaplus.ru. Залетай, обязательно заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Cat's Eye Animal, а также Dati Take Me There впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: мне кажется, с момента появления Girls Band Cat Sign на Европе Плюс я сделал девчонкам уже такое количество комплиментов, что сердечко хотя бы одно из шести уже должно было бы растаять. Да, но вот что-то пока мне никто не написал из них, никто не связался. Ну да ладно, трек Animal только что. До конца часа обязательно послушаем Айра Смит, I Don't Wanna Miss a Thing, а также Зиверт, Goodbye на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое же интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
15: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
16: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», ОГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леваневского, 186+.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый лист с пробегом – это Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
21: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
23: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: europaplus.ru.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Айра Смит, I don't wanna miss a thing. В завершении часа, поверь, ни одну мельчайшую деталь, ни одного суперхита, ни одного топ-артиста в новой 60-минутке мы с тобой не пропустим. Много всего интересного впереди на Европе Плюс. Продвигаемся.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
6: Европа Плюс. Радио номер один в России.
7: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
8: Привет, Юля, всем доброго дня. В Кремле рассказали о сроках разговора Путина с Трампом. В Ростове планируют увеличить количество автобусов на маршрутах в Суворовский микрорайон, и россиянам посоветовали оценивать риски инфекции при планировании зарубежных поездок. Об этом прямо сейчас. Представители Российской Федерации и США пока еще не согласовывали проведение телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока нет ясности, когда именно может состояться разговор двух президентов. Песков пообещал своевременно сообщить подробности, как только они появятся. Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Президент США подчеркнул, что разговор якобы уже подготовлен. До 1 ноября в Ростове планируется увеличить количество автобусов на маршрутах Суворовского. Добиться этого планируется как за счет мобилизации сил действующего предприятия, так и с помощью привлечения на направление альтернативного перевозчика, который поможет ликвидировать дефицит транспорта и разгрузить остановки в часы пик. В Ростовской области начался сезон ОРВИ и гриппа. Такой вывод сделали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в регионе преобладают вирусы, не относящиеся к группе гриппа. Эксперты прогнозируют в ближайшее время рост числа случаев заражения аденовирусами, вирусами парагриппа, сезонными коронавирусами. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чикугунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказывать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 48 копеек. Единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
9: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
10: Сколько будет 1 плюс 1?
11: 2.
10: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
11: Ну, 2 же.
10: Ответ неверный. Правильный ответ знают в «Центре репродукции человека» и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. «Центр репродукции человека» и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Европа Плюс.
5: Онлайн. Ростов-на-Дону онлайн.
12: Европа Плюс.
13: Шикарно, что и праздник, и погода совпадают. Сегодня день солнечных улыбок и прекрасное лето просто. На самом деле, 8 октября в Ростове-на-Дону. Тебя поздравляю с этим, не теряя времени. Ну, а это время будем вместе в ближайший час. Меня зовут Юлия Максимова. Классного настроения желаю, где бы ты ни находился. Создавать его буду максимальным. Тем более, что есть у меня инструкция по этому дню. Как четверг провести круче, гороскоп. И, конечно, для настроения те самые классные треки. К примеру, будет вскоре у нас звучать Fever Dream.
14: Left the room the second that you walked in. Something like a fever.
13: Также услышишь Galaxy. И нашего лидера Шакира. И Boom Boy, конечно, да, да. Все это и многое другое крутое на Европе Плюс далее только для тебя. Делай громче.
5: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Шикарный день, но и вечер будет прекрасным, потому что у нас радиоактивное шоу «Rush», конечно, в 7 вечера заступит. Антон, Саша, Артур обсудят сегодня горячую тему, звучит она так. Как я стал жертвой маркетинга? Очень даже интересная история нас ждут. Ну и ты присоединяйся, рассказывая с 7 до 9. А свою тему ты тоже можешь предложить. Ну, конечно, раздел «Rush» на сайте europaplus.ru тебя ждет. Talk to you, Хонза Харрисон и Sad Girls прямо сейчас ждут тебя здесь, на Европе Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Talk to you. Ну, а у тебя, если сегодня есть свободное еще время, отметь, что особенно, если ты стрелец, день подходит для всех собеседований, переговоров. В общем, классный день, так звезды говорят. А еще они расскажут абсолютно всем все подробно про 8 октября. Но это будет гороскоп. Ранее же услышишь Dark the Dawn и Galaxy появится обещанный здесь, на Европе+. Реклама.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорей набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия.

0: условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили. Тельцы вас начнут заманивать какими-то интересными в финансовом плане предложениями. Близнецы, вероятно, неожиданные встречи с давними знакомыми. Раки, если что-то сегодня не получилось, то просто забейте на это. Львы, придется некоторым дать отпор, довольно жесткий. Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для вас. Весы, прекратите метание в вопросах, которые касаются вашей личной жизни. Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное. Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров. Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом. Водолеи, вам предстоит упорно поработать, но вознаграждение гарантировано. И рыбы, да, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется. Поэтому только нос по ветру и хвост пистолетом.

0: Джонас Блюм на Европе Плюс и тоже любимчик многих. Кстати, о своих любимчиках подумай обязательно. Завтра ведь уже пятница, а это нужно обязательно зайти на сайт europaplus.ru, проголосовать и Еврохит ТОП-40 не пропустить завтра в 2 часа дня. Так что дело за тобой, а за мной сейчас, конечно, о важном рассказать. О погоде.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове солнечный, 22 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра тоже будет переменная облачность. Днем плюс 24, ветер восточный, 3 метра в секунду. Без осадков.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
1: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
6: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
7: Да!
6: Чтобы запомнили?
7: Да!
6: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
8: Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ну, онлайн.
1: Если говорить о мечтах, то всегда мы стараемся, чтобы все они сбывались. Конечно, Европа Плюс способствует тому, чтобы досуг у тебя был прекрасный, поэтому готовься, уже вскоре узнаешь подробности. Кое-что интересное будет предложение от нас, ну а самое главное, все подробности ты уже можешь чуть-чуть подсмотреть на нашем сайте. Тут много чего интересного, а самое главное, ты же можешь еще и подслушать то, что не успел. И подкасты, и, конечно, личка бригады у этого интересно. Заходи, знакомься, ну а дальше у нас еще больше хитов, больше музыки. Том Григори, Богдан Медведь и Галантис появляются прямо сейчас для тебя на Европе Плюс. Лови.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Шикарная компания закроет этот час. Энрике Иглесиас, Ваня Дмитриенко. Ну просто вам стыдно-то на самом деле. И тебе повезло. Оставайся здесь. А далее Алекс Манулова. Встречай. Я же вернусь завтра. Ту летнюю пятницу. Уж откровенно. Меня зовут Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Обновленный пикап «Жак Т-8 Про» на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах «Жак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Жак». «Жаккар.ру».
3: Указана максимальная цена при продаже «Жак Т-8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
16: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня.
17: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магнит у дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
18: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», УКРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: лучшие хиты этой недели. Напомню, на Европе Плюс уже в пятницу. Как всегда, начнем в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да. В Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
3: Да!
2: Чтобы запомнили?
3: Да!
2: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90. Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, выдающиеся личности, захватывающие беседы, актуальные темы.
7: Шоу «Уикенд Стар».
6: Интересных гостей встречает Александр Генерозов.
7: Каждое воскресенье с 17 до 18.
6: «Уикенд Стар» на Европе Плюс. Интервью, не похожие на другие.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Примадонна, она такая вот яркая и запоминающаяся получилась Примадонна. Ну, а какой она еще должна быть, скажете вы? Конечно, именно такой Примадонна. Это Two Colors на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Мизмо, Кали Минок и Несса Барретт появится. Тот самый хит Нессы Барретт, который однозначно прибавил ей в свое время немало поклонников. Впереди на Европе Плюс Dying on the Inside.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
3: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лена Уорренер и Лорин на Европе Плюс. Let me forget you. 14.49 в Москве. И до конца этого часа сначала акцент сэра Миша Миллер. Ну а затем тот, перед именем которого частенько говорят еще одно слово. Легенда. Впереди на Европе Плюс Эминем.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Что ты сдаешься ты через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас Варюшка или Варюшка?
5: Варюшка.
6: Варюшку закрой свою сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбер до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
12: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
13: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
16: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
2: Европа Плюс.

0: следующего часа, то впереди Джейсон Деруло, Сидерленд, Терри Слимс, по-моему, отличная компания.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера адресован в ноябре 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 15:00.

0: Хотя еще совсем недавно была и самая вершина.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилисус имеется противопоказание. Необходимая консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я Маша из сказки «Маша и Медведь».
7: Будешь раса Маша.
5: Приключения, как Иван в сказку попал.
8: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live у пирамид Гизы. Скоро на Европе Плюс.

0: Классный очень, как и клип, получился он легким и беззаботным. 15.35 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня, идем дальше.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
2: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
3: Да!
2: Чтобы запомнили?
3: Да!
2: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще два экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90. Индивидуальный предприниматель Марина Макеевич. 308-616-10-800-017.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 903 436 78 17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: внешне так с виду, но железная леди внутри. Я упорно, амбициозно и целеустремленно, и точно знаю, чего хочу, а, говорит она. Остается представить, с какой подачей и уверенностью она это делает. И понимаю, что Мадонна говорит правду чистую. Мэтч всегда убедительна не только в интервью своих, но и на сцене, но, конечно, в обычной жизни тоже. Это факт. Мадонна на Европе Плюс и не одна, вместе с Мартин Гаррикс. Супер-хит, который гремит сейчас по всему миру, и называется он «Бизар».
1: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновая версия без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2006 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, сон ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
13: для лиц старше 16 лет.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
16: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
19: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
20: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
18: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леонидского, 185-6+.
21: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
22: europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
22: Европа Плюс.

0: Джамирокуай на Европе Плюс, большой оригинал и настоящий профи своего дела. Ну, кстати, еще большой коллекционер автомобилей, причем таких ярких автомобилей необычных. Он говорит, что безликие машины его так же пугают, как безликие люди. Джамирокуай в конце этого часа на Европе Плюс, а начале следующего уже Али Фарбан, и мы ждем Body Talk.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 16:00.

0: Господи, уже Рэйвен Лене, которая говорит, что никогда не заморачивается на каком-то определенном жанре, когда создает свою музыку, она всегда за свободу в творчестве. Вот такая вот она яркая и свободолюбивая Рэйвен Лене. Впереди Love Me Not, через пару минут буквально. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного дня.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром.
2: Баннер даром? Дарят баннер?
1: Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай и лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon. Ну а чуть позже с нами тот, чей девиз по жизни: делай все от души, если что-то ради денег делаешь, ничегошеньки у тебя не получится. Это Алекс Уоррен, буквально через несколько минут на Европе Плюс, Фива Джим.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 22 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 24 градуса, выше 0, ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: Еврохит ТОП 40.
8: Алекс Мануйлов.
9: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, какой шикарный саунд. Но они умеют, они знают, как его сделать. Высокопрофессиональный фастбой на Европлюс Music Sounds. Ну, а до конца этого часа сначала Миша Миллер, Алекс Вилен, ну, а затем Кали Мино, которая всегда с юмором подходит к тому, что ее частенько называют секс-символом. Говорит, я не пытаюсь быть секс-бомб, я и есть секс-бомб. Но тут, как говорится, и не поспоришь.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+.
9: Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБД под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Европа плюс.

0: слушать Кали Минок, Love is the First Time, ее один из самых лучших хитов на Европе Плюс в конце часа. В начале следующего Доминик Файк и его Baby Doll.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов.
4: Европа Плюс.
5: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Великобритания расширила санкционный список против России. На осенних каникулах в лагерях отдохнут более 14 тысяч датских школьников и названы самые популярные хобби россиян. Подробности далее. Великобритания добавила в санкционный список против России 38 позиций. По данным британского МИДа, ограничения затронули 23 компании, 3 человека и 12 судов. В частности, ограничения введены против «Зарубежнефти», банка «Столичный кредит», одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России «Инкапитал». Суда, включенные в список, теперь не смогут заходить в британские порты. Британия также не будет оказывать для них услуги. Ведомство решения отключения объяснили тем, что корабли якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны. Во время осенних каникул более 14 тысяч датских школьников отдохнут в лагерях дневного пребывания Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом сообщает Управление информационной политики правительства региона. Для школьников подготовлена обширная программа отдыха. Семьи могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки. Для детей льготной категории из многодетных семей, семей участников СВО и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, предусмотрены бесплатные путевки в санатории, в том числе на Черноморское побережье. В Ростовской области со второй четверти начнут преподавать новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Пилотный проект запустят в ряде школ, а уже со второго полугодия предмет появится во всех образовательных организациях региона. Главной целью нововведения является научить детей критически оценивать информацию. Школьники должны понимать, какой контент полезен для их развития, а какой может нанести вред. Сейчас в школах области идет точечная подготовка к запуску. Большинство россиян выделяют на увлечения небольшие суммы. Популярнее всего путешествия и спорт. Женщины и мужчины выбирают спорт почти одинаково. Путешествия больше привлекают женщин, а вот гейминг и киберспорт – мужчин. Женщины также чаще увлекаются визуальным искусством, литературой, кулинарией, растениями. А мужчины – рыбалкой, охотой, авто и мотоспортом, моделированием. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар – 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта – 96 рублей 33 копейки. В Ростове 20, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность плюс 24. Далее на Европе Плюс Алекс Манойлов.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в «Центре репродукции человека» и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. «Центр репродукции человека» и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Европа Плюс.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Отлично, мой вечер, послушаю хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов. Ну а чуть-чуть попозже с нами Мизмо, Артигаст и, конечно, саундчек Бригада У. Ваши истории о событиях в жизни, которые произошли давным-давно, но о которых вы рассказали только сегодня всей стране в саундчеке Бригады У.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
8: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
10: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
11: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете – новый забирайте. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Только из-за тебя я до сих пор живу. Если это можно назвать жизнью.
13: Фэнтези, сумерки, сага, новолуние.
15: Эй, беги!
13: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.
2: Restless rhythms pulling at my bone. Suitcase dreams, I'm never staying home.

0: С нами, ну, конечно, hello, саундчек бригады У.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: И сегодня в саундчеке очень важные события из жизни, которые произошли давно, но тогда интернет не было, некому было рассказать, поэтому слушайте сейчас.
3: Давай.
4: Привет, любимая бригада У. Когда я была маленькая, у меня папа на электричке поехал в Москву, чтобы купить мне просто невероятный лимузин для Барби, розовый, огромный, метра полтора, наверное, в длину. И у него в электричке просто несколько раз предлагали сумму намного больше, чтобы купить этот подарок, ну, своим детям. Но в итоге, когда я, конечно, обнаружила его под елкой, это был восторг. Мне кажется, такого не было ни у кого вообще. И сейчас, кстати, моя дочка до сих пор играет вот с этой машиной, перешла по
2: круто. Но когда я обнаружила под елкой пачку денег, поняла, что папа сдался. С тех пор люблю деньгами играть.
5: Доброе утро, бригада У, доброе утро, мир. Я в детстве с братом делала конфетки из сахара. Помните, когда его нужно было расплавить, потом, в общем, охладить. Получился, должен был быть петушок, но там клякс получилось. Ну и не важно, что у нас, собственно говоря, кастрюля сгорела в конце. Но это было вкусно, я до сих пор помню. А поделиться смогла только с бабушкой и с братом. Вот сейчас делюсь с вами, со всем миром.
3: Со всем миром,
5: отлично,
3: да.
5: Отлично, тенечка.
2: Ты зажгла кастрюлю и рассказала бабушке? Бабушка святая женщина.
6: Доброе утро, любимая бригада У. А я в детстве однажды так интересно нашла деньги. Я пришла из магазина, и мне навстречу просто летел какой-то сверток. Ну, как комочек бумажный. Я его поймала, развернула, а там было 500 рублей. По тем временам это была очень приличная сумма. Ну, я не помню, что с ним сделала. Наверное, какие-то ласты.
3: Ну, прикольно, да? Вот идеи прям с небес падают.
2: Ну, да. Мне нравится, что история, начала историю рассказывала вот ребенок, который поймал. Финал истории, ну так, версия для нас. Я не помню, куда. Не, я не инвестировал, ничего. Сладости какие-то там. Деньги огромные.
3: Классно, классно.
2: И еще одна история.
7: Доброе утро, бригада У. А у нас в детстве в школе проводили соревнования. Кто больше соберет металлолом, макулатуру. И вот как-то были соревнования по сбору металлолома. И наш класс пошел искать металлолом. И во враге мы нашли кузов автомобиля. И мы его таранили к школе, перепачкались. И наш подвиг никто не видел. А столько классных фотографий можно было сделать. Кстати, наш класс победил.
3: Поздравляем, круто.
2: И кузов завуча нашли, и победили.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Европа плюс, Биби Рекс и Дэвид Гетта, которым не привыкать работать вместе. На этот раз их совместный трек Sad Girls. 5 недель уже в Еврохит Топ 40, сейчас 12 место. Завтра, возможно, уже в горячей десятке нашего чарта шансы очень высоки. Ну а лучшие хиты недели в пятницу в 14 по Москве. Не пропусти.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня составит 24 градуса выше нуля. Ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
2: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: которые были непростые периоды в жизни, надо сказать, и взлеты, и падения, так сказать, по синусоиде все. Но трудности ее только закалили. В общем, железная леди Деми. Деми Ловато впереди на Европе Плюс. Ее быстрый хит «Fast».
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей.

0: или ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена. Что надо. Если вы не читаете полные условия акции, уточните на сайте и на magnit.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
21: europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
21: Европа Плюс.

0: На Европе Плюс Chemical Brothers, химические братья, братаны. Ну, кстати, и студенты-историки в прошлом. Поначалу музыка была и хобби, а потом всегда выросло, мы знаем, во что переросло, во что. Суперпрофессиональный проект Chemical Brothers на Европе Плюс в конце этого часа. Но идем только вперед, идем дальше с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
4: Европа плюс. 18 часов в Ростове-на-Дону.
5: Европа, Европа плюс.
6: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Иран заявил о продолжении переговоров между Тегераном и Вашингтоном. В Ростовской области проведут проверку готовности систем оповещения населения. Ученые раскрыли связь между красотой и счастьем на рабочем месте. Подробности далее. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран сообщил, что непрямой диалог между иранскими и американскими представителями продолжается. По его словам, стороны поддерживают контакты и обмениваются письменными посланиями через посредников. Переговорный процесс не прерывается, несмотря на отсутствие прямых контактов между делегациями. В настоящее время, как отметил министр, Иран изучает позицию Соединенных Штатов и намерен дать ответ в течение ближайших нескольких дней. Тегеран дает понять, что переговорный трек остается активным, а иранская сторона готова продолжать обсуждение в конструктивном ключе. Плановая комплексная проверка региональной системы оповещения населения пройдет завтра, включат электросирены и громкоговорители. Проверка пройдет во всех муниципальных образованиях Ростовской области. В 10.35 утра жители области услышат сигнал «Внимание всем!». И следующее сообщение. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. С 10.43 до 10.44 на минуту будет прервано телерадиовещание. Обращаем внимание, что проверка носит плановый характер. Просьба к жителям и гостям области сохранять спокойствие. В Ростовской области до 2031 года на строительство государственных объектов планируют направить более 130 миллиардов рублей. Самым дорогим проектом перечня стало развитие сети многофункциональных центров. Его стоимость оценивается в 32 миллиарда рублей. Завершить работы планируют к 2031 году. Еще 27,5 миллиардов предусмотрели на два центра обработки данных ФНС. Оба объекта планируют сдать в следующем году. Внешне привлекательные люди в среднем ощущают себя более счастливыми благодаря преимуществам, которые внешность дает им в профессиональной сфере. К такому выводу пришли исследователи. Они объяснили полученный эффект так называемой премии за красоту на рынке труда. По их данным, привлекательные сотрудники чаще получают более комфортные условия работы, надежные трудовые контракты, высокую зарплату и возможности для карьерного роста. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. В Ростове сейчас 17, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность и 24 тепла. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки.
7: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
8: Сколько будет 1 плюс 1?
9: 2.
8: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
9: Ну, 2 же.
8: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Европа плюс.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимир».
1: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: «Моя клиника».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Baker's Waits. Прямо сейчас на Европе Плюс. Майли Сайрус в столице уже 18:35. Приветствую всех, кто отработал и сейчас мчить в сторону дома. Ну, это всегда приятно, это всегда хорошо. Ну и еще приятнее, когда завтра последний рабочий, пятница. Ну а сейчас, буквально минут через 25, еще и вечернее шоураж появится. Антон Камолов, Артур и Саша, ни в коем случае не пропусти, ребят. Тема сегодня интересная. Какая именно, можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Там же оставить свой комментарий. Ну и... или взять и позвонить уже в прямой эфир в следующем часе.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон
7: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: завтра отдал первую строчку нашего Еврохит-ТОП-40 Нептуника и What If прямо сейчас на Европе Плюс. Если ты согласен с этим, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит-ТОП-40 и голосуй за любимые треки. Вполне возможно, именно он сейчас в твоем радиоприемнике. Ну а завтра с 14 до 16 по Москве обязательно слушай, что у тебя получилось. Алекс Манойлов появится и расставит всех по местам. Это будет круто. Обещаю.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
18: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
19: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Роспотребнадзор, опроверг информацию о втором случае заболевания в Иркутске. Минцифры будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь. И сентябрь этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что важно предпринять скорейшие усилия для нормализации ситуации на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет о восстановлении полноценного судоходства в Ормузском проливе. Из-за эскалации конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и жиженного природного газа, в результате чего цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Роспотребнадзор опроверг информацию о втором случае заболевания в Иркутске, назвав ее фейковой. У всех контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелихове спокойная. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает информацию о новых случаях. Минцифра будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь. В министерстве будут ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения тарифов операторами. Определенную планку дадут тарифы на ЖКХ, и министерство будет использовать ее как отправную точку, поскольку важно, чтобы операторы вкладывались в российские базовые станции, а также выполняли требования по критической информационной инфраструктуре и защите объектов, несмотря на то, что мобильный трафик в стране перестал расти. Сентябрь этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. В Москве он оказался теплее нормы на 2,2 градуса, а средняя температура составила плюс 14,1 градуса. Это четвертый год подряд, когда температура значительно превышает норму, хотя рекордным по аномальности остается сентябрь 2024 года с плюс 17 градусами. По данным гидрометцентра, сентябрь этого года стал пятым самым теплым в Москве с 1891 года, а лето 26-го в целом по России самым теплым в истории метеонаблюдений. И Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые расширят вселенную Гарри Поттера. Издания выйдут в феврале и пополнят серию «Pocket Potter» с иллюстрированной гидой о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Новые сборники расскажут историю профессора МакГонагал и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Иллюстрации к выпуску о братьях создала художница Хелен Брэдли, представив их лучшие розыгрыши и изобретения. А книгу о Минерве МакГонагал оформила Натали Смилья, обещая детальнее рассказать о главе факультета Гриффиндор, ее магических способностях, способностях, чувстве юмора и отношениях с Гарри Поттером. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 42 копейки. Евро на отметке 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Вот я сейчас последнюю новость Игоря Акулова слушал и ощутил себя, я понял, как себя чувствуют люди, наши слушатели, многие наши слушатели, когда я начинаю что-то про баскетбол задвигать.
2: Минерва МакГонагал.
0: Вообще, я просто...
2: Фред и Джордж Уизли.
0: Вообще мимо вселенной Гарри Поттера.
1: Так поэтому... можно начать как раз осень, то самое время, когда смотрят Гарри Поттера.
2: Ну, подождите, тут должен смотреть, в декабре, кажется,
1: читать.
2: Сериал новый
1: можно
2: выйти.
1: Почитать. Еще и.
2: Новую версию. Сразу вот меня новую франшизу отправишь.
0: Сразу, не читая начало. Надо же начать с самого начала. Саш, ты сколько книг читал из
1: Гарри
0: Поттера?
1: Я смотрела, честно говоря.
0: А ты не читал?
1: Да, но ты даже не смотрел.
2: Я все читал.
1: Ты читала? Ты на английском?
2: Нет.
0: О,
2: я читал в школе. Ничего себе, сразу обесценивание.
1: Не обесценивание. Просто все мои друзья не на английском читали. Я честно, вот я вот как раз...
2: All your friends read this book in English, okay?
0: Саша просто, знаешь, Саш, а ты Гарри Поттер? Я смотрел. О, смотрел. И тебе тут же. О, не на английском.
1: Мне же надо было как-то.
2: Просто вообще. Да уж.
0: Но, слушайте, Гарри Поттер, это, конечно, супер бренд, и многие поклонники, назовем так, франшизы, с нетерпением ждут выхода новых книжек, поэтому, конечно, поздравляем всех, кто этого ждал. И переходим к теме нашего сегодняшнего эфира, а это как раз вот про, в том числе, рекламу, бренды и так далее. Как я стал жертвой маркетинга, ну или маркетинга, кто как называет, кто как произносит. В общем, это мы будем обсуждать.
2: А Саша знает, ее друзья знают, они же в английском типа шарят.
0: Саш, как ты произносишь?
1: Я говорю маркетинг.
2: Нет, ты говоришь маркетинг.
1: Маркетинг.
2: Маркетинг. Это не те и не те. Маркетинг.
0: Не нг, а нг. Маркетинг. Нет, это как будто ругательно. Но с другой стороны, если вы стали жертвой, то тогда вы ругаетесь. Расскажите, вот что на вас произвело такое впечатление, что вы что-то купили, приобрели, попробовали, использовали, и совершенно это не оправдало свои ожидания. Саша, у тебя что вот?
1: Ну, я попробовала в прошлом году МРТ. Я пришла на МРТ.
2: Какая рекламная кампания у МРТ, извините?
0: Сильный маркетинг.
1: Нет, там была акция, ты делаешь второе МРТ, у тебя со скидкой 15%, то есть почти что за бесценок.
0: Вообще просто копейки.
1: Ты делаешь вторую зону. Я сделала...
2: Зону бикини.
1: Зону головы.
2: Просто вырвалась.
0: Это ты в другом салоне заходил. Нам такие предложения.
1: Ну, в общем, да. И мне сказали, что...
0: Артур просто это с барбером он общался. Брат.
1: Мне сказали,
2: я общался со Спанч Бобом и про бикини-ботом вообще.
1: Ну, в общем, мне сказали, что это такая акция. Я подумала, что ну раз я в этот день попала, и такая акция, то действительно, поясница, мы присидим голову. Ну, а потом я пришла второй раз, и там опять была эта акция. Я опять как бы...
2: То есть ты 4 МРТ сделала в итоге?
1: 4 у меня штучки. И не пригодились они никому.
0: Это, по сути, весь позвоночник.
1: Весь позвоночник.
0: Голова,
1: и голова,
0: грудной,
1: да.
0: Шейный и поясничный крестовый.
2: Да, ты помните, раньше были такие журналы, и там с каждым выпуском была какая-то фигурка.
0: Надо собрать полную.
2: Да, Саша собирает пазл своего тела. Таким образом.
1: Ну, зато я знаю, что все хорошо, например, где-то.
0: Это только в тех отделах, которые тебе сделали.
2: И тогда это было хорошо.
0: Да, и там наверняка написано, что это не является диагнозом, посоветуйтесь со специалистом. То есть доктор рентгенолог. А ты знаешь, что там еще лучевая нагрузка на МРТ?
1: Нет, подумай, я думала, это супербезопасно.
0: Подумай. Артур, расскажи.
2: А счетчик Антона, он, знаешь, как надо, трещит.
0: Мы называем счетчик Гейгера, но ты можешь назвать счетчик Антона.
2: Специально. А я вспомнил про телемагазин, и в моем детстве раньше по телемагазинам были разные рекламы товаров. И если помните, Антон, не знаю, помнишь ли, не помнишь, Саша?
1: Я помню.
2: Помнишь ли ты? Там, в общем, были фломастеры, в которых нужно дуть вот так вот.
1: О, у меня такие были, они распыляют.
2: И они распыляют краску.
1: У меня были такие, но не из
2: магазина. В рекламе там было просто это чудо какое-то, магия. Настоящие. Люди в этой рекламе, дети, как правило, ставили какие-то трафареты, дули на них этими маркерами, и получались невероятные картинки. Тогда это стоило дорого, сложно, и родители никто из них не покупал. И я, будучи ребенком, просто ходил, облизывался. Сейчас уже я купил своему ребенку эти маркеры, эти фломастеры. Я понял. Это моя история. Все, про МРТ мы закрыли тему.
0: А у меня и фломастеры еще были.
2: Так вот, да, у меня эти фломастеры появились в 32 года. Ага. Да фигня полная. Растекается как-то непонятно, да. Их трудно удержать, они какие-то нестабильные. Потом все вокруг...
0: Ты в деда превратился.
2: Да, может быть.
0: Да, если бы ты ребенком все то же самое сделал, ты был бы в восторге. А тут, да что это такое?
2: По всему, мне нужно предложение Сашина, да? Если я превратился в деда.
1: Саша, давай. Там скидочка будет.
0: Да, скажи, что от Александра.
2: А у тебя были фломастеры, Саш?
1: Да.
2: Просто вдруг кто-то не услышал.
0: Во время МРТ? Ты брала на МРТ? Можно взять МРТ и раскрасить своими фломастерами?
1: Можно.
0: Ой, класс. Друзья, расскажите про себя. Как вы стали жертвой маркетинга, рекламы? Что вам втюхали, короче говоря, вот образно? Поделитесь своими историями. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте в мессенджеры, закидывайте, отправляйте, где вам удобно. Можно, например, это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.

0: «Как я стал жертвой маркетинга». Наша сегодняшняя тема, что наши слушатели купили, приобрели, попробовали. Вот такие вот истории. Катя или Кейт нам пишет, так у нее вот никнейм, по крайней мере. «Добрый вечер. Я как-то приобрела подушку с эффектом памяти. В общем, очень пожалела. Это самая моя бесполезная покупка. Через пару недель пришлось покупать обычную подушку, ибо на этом чуде современных технологий спать просто невозможно».
1: Ну, это дело привычки, хорошо, на самом деле.
0: Ну, там ведь, а там указывалось, у нее эффект памяти чего? Может, эта подушка реально запоминает вас, там, как-то она...
2: Насколько я понимаю, ты прикоснешься, например, рукой, если это станет твой.
0: Ну, такое себе. Вообще, подушка не должна настолько хорошо запоминать, то есть все время покрываться вмятинками под тебя.
1: Но она потом устанавливается, на всякий случай, надо сказать. Да.
2: Мне кажется, у меня чуть-чуть похоже. Но у меня ортопедическая.
0: У тебя с короткой памятью, да?
2: Да, с большой.
1: С памятью рыбки Дори. Так, ну тут ладно, подушка, ну, наверное, стоит не так дорого, не очень обидно.
0: О, ортопедические подушечки.
1: Ну, ладно. Ну, в любом случае, Анастасия вот написала: «Повелась на франшизу, потратила на открытие бизнеса 6 лямов.
2: Ого.
1: Вышла в стабильный минус. Теперь с долгами, без бизнеса. А так хорошо рассказывали».
0: Да, это очень неприятно. И большие деньги. Но, надеюсь, хотя бы не кредитные. Потому что если ты еще попадаешь и влезаешь в кредит, и тебе нужно этот кредит выплачивать, а тебе нечего, потому что бизнес не полетел и, наоборот, генерирует убытки. Вот это вообще попадос. У нас телефонный звонок.
1: Роман дозвонился, расскажет свои истории на нашу тему. Рома, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Всем добрый вечер.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Раз уж мы вспомнили 90-е, так, фломастеры, которые надо выдувать, я думаю, все помнят такую штуку, как пипидастер.
0: Угу. Пипидастер — это такие
3: мохнатые,
0: да, для сбора пыли.
3: Так. Да, от которой по факту пыль вся разлеталась просто вокруг.
0: Ага.
3: Ходишь, чихаешь, но...
1: Так вы же неправильно использовали, Ром. Ее надо зарядить для начала.
0: Да, у вас она была с положительным зарядом, а ее нужно было перезарядить на минус.
1: Либо обшерсть какую-то надо было потереть, либо каким-нибудь целлофановым пакетиком.
0: Вы обшерсть на животе терли?
3: Нет, у меня там
1: не пыльно. Зачем?
0: Войлок.
3: Войлок в 90-е.
0: Войлок в 90-е, да. Так, то есть вот этот пипидастер, вы, значит, его купили и вообще не работает, только разбрасывает пыль, а не собирает.
3: Да. Дальше мы можем вспомнить шедевральную рекламу Блендомет, где они терли яйца.
0: Да, помним. В буквальном смысле куриные, да.
3: Да, конечно.
0: Я для зумеров.
3: Вот. Ну, по факту оказалось, что все это, конечно же, маркетинговые уловки. И ничем она не лучше, не хуже. Обычная паста. А из современного, наверное, можно вспомнить любую, абсолютно любую швабру, которую сейчас рекламируют. Вот прям все панацея от всего. Можно ничего не делать. Она сама отжимает, сама вытирает. Только сама себя не моет.
2: Она ведь сама отжимает.
0: Роман, у вас, может, какая-то не та модель? Саша говорит, что есть какие-то.
3: Ну... Лично покупал супруги как минимум 3 из тех, что вот обзывали.
0: Не пошло.
3: Ну, пока тряпку сам отмоешь от всех этих волос, грязи и прочего.
1: Который пипидастер как раз разбросал, знаешь,
3: да, да.
1: Они в комбо работают.
0: Роман, так вы не используете эту швабру там, где грязный пол-то? Ну, вы тоже протираете.
3: А, так вон оно что.
0: Ну, конечно. Эх, Роман,
3: Господи.
0: Роман. Да, спасибо большое, Роман, вам за звонок, за рассказ. Так, друзья, да, иногда вот что-то увидишь в рекламе очень мега привлекательно, круто и полезно. Выглядит по факту не то. Расскажите, как вы стали жертвой маркетинга. Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему, как я стал жертвой маркетинга, жертвой рекламы. Друзья, расскажите про себя, как вы повелись на какие-то прекрасные, яркие картинки, видео, обещания, характеристики или чьи-то рекомендации, но оказалось, что все в жизни намного грустнее и скучнее. Расскажите нам про такие эпизоды из своей жизни. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Все новостройки хороши. Вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить на

0: Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
1: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
5: Утром по будням в 9:30.
4: Звони и взламывай.
6: Сейф в бригаде У.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Звони. 745-6565.
10: Код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про рекламу, маркетинг и как это все на нас работает. И мы в итоге покупаемся и покупаем что-то не то. Так, Ася нам пишет. Я повелась на акцию со скидкой к гинекологу в частной клинике, где я работала. Сдаешь анализы, и там 50% на прием врача. Оплатила, сдала анализы, записали к гинекологу, а гинеколог там я и больше никого.
1: А как так?
0: Была дилемма, как мне саму себя посмотреть.
1: Конфуз некой вышел.
0: А, я думаю, ты сказал, кунг-фу, если вы владеете и достаточно гибкий человек. Либо,
1: то в целом можно,
0: да, наверное, обследовать. Изловчиться. Либо сложная система зеркал.
1: Ну да, ну вообще непонятно. Или это шутка какая-то была?
0: Я не знаю, шутка или нет, но, Ася, а вы знали, что вы единственный гинеколог вот до этой акции? Или вы узнали в процессе, что когда вас записали, вот, пожалуйста, вы, да, наш прекрасный доктор.
1: Забавно. Вот Лана пишет, я один раз повелась на красивую эстетику доширака, купила...
0: Как эстетика доширака?
1: Купила, заварила и начала кушать. И поняла, что вообще невозможно кушать. Половину только осилила, остальное выбросила.
2: Ну но что вот вы, Лана, ну вы на святое тоже посягнули.
0: Может, просто не ваш вкус.
2: Состояние не то было у вас.
0: Да, но там же разные вкусы. Можно
1: да, красный или зеленый какой бы выбрали.
2: А красный, зеленый, да.
0: С светофорной?
2: С огурцом или с яблоками.
0: Да, Саш. Или дыня. У нас телефонный звонок.
2: Рауф дозвонился. Рауф, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, как вы стали жертвой маркетинга?
3: Я стал жертвой маркетинга, это очень интересно. Вот да. Я просто сам занимаюсь музыкой, и я не знаю, как это происходит, подсознательно это происходит или не подсознательно. Когда ты смотришь своих любимых артистов, и, например, там Джастин Бибер, да, гитара, ассоциация, гитара. А, надо пойти купить гитару, как у Джастин Бибер, играть, петь, как Бибер. Так. Типа, а потом Фаррелл Уильямс. Фаррелл Уильямс, он же мультиинструментарист.
2: У него же шляпа есть.
3: Вообще все. Шляпа, да. Но его фишка в том, что мультиинструментарист.
0: Это очень расточительно быть поклонником Фаррелла.
2: Да, в Луи Виттоне ходить.
0: Ленни Кравиц тоже на всех инструментах играет.
3: Да, или там Тимберлэнд. То есть это работает так интересно, что ты как бы фанатеешь от каких-то исполнителей, и ты идешь, берешь, покупаешь огромное количество инструментов, все это делаешь, но в конце концов ты понимаешь, что если у него это сработало, это не значит, что сработает у всех.
0: Жаль.
3: Но вот это вот...
1: Ну хотя бы на своем уровне.
3: Очень жаль.
1: Вы не стали учиться играть на гитаре?
3: Нет, я играю, я играю для себя, я обожаю играть на пианино, но...
2: пианино как у кого? Как у Стиви Уандера?
0: Как у Дмитрия Маликова?
2: Или так?
0: У него, кстати, будут здоров, какие рояли.
3: Не рояль, у меня как бы, знаете, вот такое...
0: электронное
3: пианино.
0: Да,
3: электронное пианино. Но вот это очень интересно работает, потому что, да, вот заметьте, даже артист, например, большой артист, потому что что-то покупает и говорит, вот смотрите, ребят, такая футболка, советую, и сразу сумасшедшие продажи.
0: Это правда.
3: И говорит, то есть это очень интересно, и на этом построен маркетинг. Посмотрите на футболистов, суперзвезд, там, Роналду или Месси.
0: Да, да вот, Рауф, спасибо большое за звонок, кстати, вот про футболистов. У Месси был последний матч, последний в футболке сборной, и Ади выпустили специальную форму историческую, она разлетелась вообще в момент. Тут же разобрали все, что было выкинуто в продажу. Да,
2: да и много таких историй, да, когда какая-то команда подписывает игрока, и весь их, вот эту вот лавку выносят просто фанаты с новой фамилией.
0: Отбивают немалую часть контракта уже в первый день продажи футболок. Расскажите, как вы стали жертвой рекламы, жертвой маркетинга, друзья? Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые в личку в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: стал жертвой маркетинга? На сегодняшней теме расскажите, друзья, про себя, про свои странные, импульсивные под действием рекламы и маркетинга покупки, действия и все такое прочее. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я прямо сейчас расскажу вам про слово, которое стало самым работающим маркетинговым триггером российского FMCG рынка, товар повседневного спроса, в 25-26 годах. Оно поднимает конверсию, оправдывает более высокую цену, перезапускает стагнирующие категории, вообще позволяет продавать все то, что не продавалось раньше
0: никогда. Одно слово.
2: Одно слово. Да, ну-ка, быстро, кто это, что
0: скидка.
2: Это?
0: Скидка.
3: Дофаминовый.
0: Бесплатно.
2: Про...
0: я думал...
3: Макот.
2: Что?
3: Макот. Промокот.
2: Не, протеин. Протеин. Да. Стоит только написать протеин на какой-нибудь упаковке, чего-нибудь того, что можно съесть, и это тут же разбирает с полок согласно исследованиям.
0: А
2: примеру.
0: Я подумал еще одно слово. Без. Без.
2: Без протеина.
0: ГМО. Без глютена.
2: Ну, может быть, была и такая.
0: Но это коротенькое слово, да. Это предлог, это не существительное.
2: Окей. Так, что касается протеина, тут цифры объясняют на самом деле все. Молочная протеинизация, продажи йогуртов, молочных коктейлей, кефира и сыров с добавленным протеином выросли на 123%, вот согласно исследованию вот за эти пару лет. Мороженое с протеином, рост продаж в натуральном выражении 313%. Представляете, просто стоит сказать, что тут есть протеин. Да, более того, есть даже кондитерские изделия с протеином. И рост там 30% в натуральном выражении. Есть какая-нибудь глазированная конфета, у которой, не знаю, на 100 грамм 520 калорий, к примеру. И стоит написать, что в ней внутри 12 грамм протеина на 100
0: грамм. И все бегут покупать.
2: И все тут же бегут покупать.
3: Я сегодня ела батончик с протеином.
0: Вот.
2: Ну, вообще, на самом деле, если правда зайти в магазин продуктовый, посмотреть на полки, то правда везде написано протеин. Даже на чипсах.
0: Да.
2: Чипсы с протеином.
0: Куриные ножки с протеином.
2: Все с протеином. Все вокруг с протеином. Так что это пока работает. Не знаю, хорошо или это плохо. Но... Хотя ученые говорят вообще, да, исследователи, что дефицита белка у россиян нет, по большому счету. Там 11% всего.
0: Но если это работает, друзья, вы слушаете шоу «Rush» с протеином, вам повезло. Это, да, пока это единственное шоу с протеином.
2: И без ГМО.
0: Точно без ГМО. И без глютена. Практически. Ну, сегодня так точно. Расскажите про себя, про то, как вам что-то сумели впарить, как вы стали жертвой рекламы и маркетинга. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это Rush! Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла. В середине дня она составит 24 градуса выше нуля. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: А у нас большой матрас, а у вас?
12: А у нас большой комод, вот.
13: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
14: Как мы рады!
15: Как я рад!
16: А помог нам Мебельград!
17: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу маркетинга и того, как он влияет на нас. Так, сообщение от Насти. Моя самая большая маркетинговая ошибка – подписка на приложение, которым я собиралась начать новую жизнь. Там были тренировки, планы, напоминания, даже красивые мотивационные сообщения. Похоже на зеленую сову, да? Я сразу заплатила за год, активно пользовалась приложением первые 2 недели. А потом о нем забыла. Через полгода случайно увидела списание, видимо, очередная там подписка, и поняла, что самым эффективным оказался не фитнес-план, а автопродление подписки.
1: Ну, справедливость ради, это ваша вина, в конце концов.
2: Ну, вот это прям смело покупать сразу.
0: Ну, там так расписали, что тебе ничего, тебе даже тренироваться не надо, за тебя уже все
2: сделать. Но странно, почему они уведомления не присылали, что вы не позанимались, например.
0: Они мотивационные.
1: Они зато прислали, мы списали за Новый год.
0: Вы молодец. Вы идете.
1: А мы богатые.
0: Да.
2: Вот такое сообщение. Ребенок повелся на китайский квадрокоптер, сломался на первый же день.
0: Ну,
1: любой квадрокоптер может сломаться на первый же день, на самом деле.
0: Да, и любой недорогой, по которому вы думаете, о, классная цена. Скорее всего, что-то там какой-то подвох в этой классной цене. Скорее всего, это послезавтра уже...
1: А то эти покупают дурачки, короче. За дорого.
0: Да, вот смотрите, у меня главное успеть сфотографировать до поломки. Телефон звонок.
1: Александр дозвонился, расскажет про свои покупки. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Да, я хотел рассказать, что я просто работаю снабженцем, так. И когда я вижу, что маркетологи пытаются на мне отработать, например, так. Выкладка товара, еще что-то в магазине, то я всегда это чувствую. Но это чувство всегда заканчивается на том, когда я не разбираюсь в чем-то, в чем-либо. Например, я жене хочу подарить элементарно плойку, фен или еще что-то. Здесь маркетологи на мне могут играть бесконечно, потому что я не понимаю, что лучше, какие волосы, какие это. И они могут мне продать все, что угодно. Но я могу только, если изучить этот момент. Но, опять же, я не женщина, чтобы знать все нюансы.
0: Ну, а вот смотрите, вот вы опытный человек. Вы понимаете, что вас тут, скорее всего, дурят. Но вы же, наверное, понимаете плюс-минус, какие инструменты они используют, чтобы отсекать вот прям явную шляпу, да, когда вам втюхивают, ну, эта плойка плохая, дайте за 185 тысяч.
1: На этой плойке идет новая FIFA или нет? Вот вопрос должен быть.
0: От мужчины.
1: Да.
0: Как вы?
3: Нет, конечно, я такое чувствую.
0: Ну,
3: и... Конечно, такое чувство есть, и всегда полагаешься на внутреннее чутье, на какой-то жизненный опыт, может стоить или не может, может быть, даже математически сложить те комплектующие, из которых это сделано, и как примерно это все реализовано, стоит оно того или нет.
0: Александр...
3: А дальше уже выбираешь, что тебе нравится, как в руке удобнее лежит или по весу.
0: Ну да, слушайте, а не работает такое, знаете, там, братство маркетологов, братство людей, кто в этой профессии, когда вы подходите и говорите, слушай, я
1: тоже
0: понимаю,
1: за этой темой.
0: Ты мне сейчас все будешь втюхивать, я вообще лесозаготовками занимаюсь, поэтому я в этом не разбираюсь, по-братски, расскажи правду мне. Не работает, не сработает такое.
3: Ну, я не скажу, что такое работает, но когда ты уже работаешь в снабжении и... Когда ты каждый день общаешься с людьми, ты уже знаешь рынок, и там уже, ну, как бы, не идет вопрос о том, что какой-то маркетинговой схемы, там скорее цена, сроки, это решает.
2: Нужно обзоры посмотреть.
3: Я имею в виду юрлица, когда общаются, то есть не как потребитель частный.
0: Да, Александр, спасибо большое, спасибо за звонок. Да, даже профессионалы, которые понимают, как все эти инструментики работают, все равно оказываются беспомощными в тех сферах, где они не очень большие эксперты. Друзья, расскажите про себя, где вы не очень большой эксперт, и эти профессионалы маркетинга вами воспользовались, и что-то вам продали, может быть, не самое качественное, не самое классное за те деньги, которые вы заплатили. Можете нам записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.
4: Oh, Father, tell me.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу рекламы, по поводу маркетинга и как нам что-то впаривают. Алина пишет, после окончания школы был вопрос, куда поступать. Я хотела идти учиться на ветеринарного врача. Родители считали, что поступить не смогу. В итоге подавали документы туда, куда проще поступить, на маркетинг и связь с общественностью. Ну, а где еще легче? Отучившись 5 лет там, я потратила 5 лет своей жизни на нелюбимую специализацию и все равно поступила на ветеринарного врача. Вот так я стала жертвой маркетинга. Рекламы и маркетинга.
1: О,
0: и связи с общественностью.
1: Прям в прямом смысле жертвой.
0: Но действительно...
1: Главное, что вы вышли из позиции жертвы.
0: Некоторые, вот я когда поступал, тогда либо экономист, либо юрист, куда еще идти.
1: Ну,
2: у меня тоже, кстати, такая же градация была.
1: Рекламщики у нас были.
2: Но есть ощущение, что вот обучать рекламе довольно странно, потому что настолько сильно меняются эти тренды, правила игры, что ты всегда отстающий.
0: Но профессионалы рекламы умеют втюхать. И об этом, да, мы сегодня говорим. Друзья, расскажите, как вы стали жертвой рекламы, жертвой маркетинга. Звоните 745-6565.
3: На Европе плюс. Реклама.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
12: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. современный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
19: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Мы сегодня обсуждаем тему, как я стал жертвой маркетинга. Как мы купились на рекламу, на какие-то красочные, яркие картинки, видосики или рекомендации. Может, мы в интернете у кого-то в рилсах что-то увидели эдакое. Нам понравилось, мы прикупили, оказалось ерунда. Оксана пишет. Бесполезное приобретение. Умная швабра. Фишка. Как будто грязная вода не смешивается с чистой.
2: Вау.
1: Звучит хорошо.
2: Круто.
1: Да, но при отжиме вся грязная вода разлетается по окружности. Как итог, грязные ноги и грязные стены. При попытке поменять воду в ведре из-за наличия неровностей внутри конструкции грязная вода отлетает в лицо.
3: Но не смешивается же с чистой.
1: Пока да, пока по описанию как бы там выполнено главное условие. В общем, после такой уборки ощущений не из приятных, а в рекламе все красиво, пишет.
2: Ну да, с другой стороны, оно же на лицо и не на пол.
1: Да, и опять же, на стены, но не на пол. И там же действительно нет никакого смешения. То есть чистая вода у вас на полу, вы все помыли. Да, вокруг грязновато, но не было вот этого перемешивания.
2: Да, вот такое сообщение. Дело было давно, мне 15 лет было, мне родители выделяли деньги на покупку книг. Если помните, был журнал, оттуда можно было заказывать книги, а на последней странице были посуда, грабли и все такое. Вы помните такое?
1: На последней странице журнала?
2: Да.
3: Скорее всего, люди, которые покупали подобным образом товар, они говорили, выписали.
2: Да.
1: Грабли.
3: Ага. Я грабли выписал.
2: Так вот, там были красивые картинки набора кастрюль. Что я решила, что книги подождут, и заказала маме набор из 15 кастрюль.
1: 15.
2: Пришли тоненькие кастрюли ярко-красного цвета. Сюрприз не удался. Как сейчас помню, мама хранила в них рассыпчатые продукты, так как в них, скорее всего, было небезопасно готовить.
1: А, тоненькие, в смысле, там очень тонкий металл?
2: Видимо, да.
3: 15 штук.
2: 15 штук. Видать, акция.
1: Да, и ваша посылка весом 2 килограмма прибыла. Там 15 кастрюль, да.
3: Ничего себе. Так, вот Владимир написал. Лет 10 назад тетку у жены развели на какой-то красный кожаный чемоданчик с чудо-кремами, кремами омоложения за 50 тысяч рублей. Рассказал про это своей пассажирке как-то, работал в такси. Она молча выслушала и говорит, а я его купила за 40. Только цвет чемоданчика был серый, написал Владимир.
1: Но, справедливости ради...
2: А может, работает?
1: Красный цвет за десятку. Ну, это нормальная доплата. Ну, красиво же, когда у тебя...
3: Не красный кожаный чемодан.
1: Ну, а он большой, а его можно использовать отдельно от вот этих кремчиков?
2: Если там куча кремов, то это действительно дешево. Потому что иногда один крем может и 50 тысяч стоить.
1: Ну, подожди. Мы же не знаем, может быть, там их много, но там вот микроскопически, как в пробничках, знаешь, там у тебя по 2 грамма каждого кремчика.
3: А сам чемодан зачем нужен? Зачем за него переплачивать?
1: Во-первых, это красиво.
3: Да.
1: Как в анекдоте. Не, ну, когда ты открываешь чемодан, у тебя там все лежит. У меня душа радуется.
3: Не знаю, ну представь, у тебя вот в ванной комнате чемодан стоит. Чемодан!
1: Ну.
3: Не полочка, где красиво
1: открывается.
3: А чемодан.
1: Пум-пум-пум-пум.
2: Да, и в поездку удобно брать.
1: Ты такой возьму это
3: сам. А ты всегда берешь с собой все эти.
1: Лишний чемодан.
3: Ага. Очень удобно. А что? Буду молодым.
1: Чемодан с кремом, чемодан для бритья, чемодан с зубной щеткой.
3: Нормальная тема. Хотя у нас были звонки, кстати, по поводу чемодан тоже. Это, видимо, какая-то популярная тема. Я не знаю, как он выглядит и зачем он нужен.
1: Расскажите, кто покупал вот такие чемоданы, они вообще большого ли размера, и можно ли их использовать, кроме как для хранения вот этих
3: и
1: кремов?
3: В целом, эта реклама где была? Это из уст в уста передавалась
1: эта история. А это, наверное, типа сетевой маркетинг, когда тебе приходят к себе
3: кстати,
1: домой.
3: Кстати, раньше это было особенно популярно. Да, мы в нашем опросе спрашиваем вот, что на какую рекламу вы ведетесь? Опрос так, что будет полезен еще и маркетологам. Пожалуйста, дослушайте до конца нашего эфира. В финальный час подведем итоги. Варианты такие. На скидки и распродажи, на рекомендации блогеров, на вау-визуал, когда все красиво оформлено, этикетка, вот это все. Когда рекомендуют эксперты, помните, как раньше? Я стоматолог такой рекомендую вот это. Если попадает прямо в боль вашу, на модные тренды, возможно, вы реагируете. Или вы один из тех редких случаев, что вас ничего не пробивает. Такой вариант тоже есть, голосуйте.
1: Голосуйте, подведем итоги в конце часа и расскажите свою историю, как вы стали жертвой маркетинга, что именно вы вынуждены были приобрести, хотя и не планировали. Звоните 745-6565.

0: Как я стал жертвой маркетинга, наша сегодняшняя тема. Можете рассказать про себя. Немножко пожалуйтесь нам. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения. Ну, а прямо сейчас безжалостная рубрика Александры.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я бы хотела вам приоткрыть некоторую истину. Дело в том, что вы боги маркетинга.
0: Ну, во-первых, спасибо. Да. Не знаю, почему приоткрыть. Общеизвестный
2: факт. Вы знали эту истину, да. Вы могли бы делать большие деньги, если бы вы собрались втроем, полуоголились и поехали бы в Китай.
0: Так, начинаются условия.
3: Ага, зарегистрируюсь на сайте определенном.
0: Саша, важно, полуоголились сверху, снизу.
2: Сверху,
0: ну хоть так.
2: Да. А в Китае...
0: Потому что если снизу, то мы и тут можем, да, немножко деньжат заколотить.
3: Где бабки? Рыбовские.
2: В Китае, в общем, несмотря на раскрученные стриминговые платформы, когда зрители подключаются, могут прямо в моменте мгновенно купить товар, несмотря на ИИ-блогеров, именно в этом году очень стали популярны обычные мужчины.
0: В смысле, обычные мужчины? Мы обычные мужчины.
2: Ну, подкачанные, красивые мужчины.
0: Выкручивайся, ладно.
2: Недавно один магазин женской одежды больших размеров запустил свою маркетинговую компанию, которая привлекла огромное количество покупательниц, и там в магазине выступали полуголые секси-красавцы, кроме танцев.
0: В женской одежде?
2: Нет, у них был штанишки и...
3: Штанишки.
0: Просто магазин женской. Магазин женской одежды.
2: Женской. Так они привлекали женщин.
0: А, то есть они просто там никак не связаны этот показ с одеждой, просто стриптизеров пригласили, чтобы девчонки пришли и заодно что-нибудь прикупили себе на ночнушку.
2: Грубо говоря, так. Они носили клиенток на руках, на плечах.
0: Ой, красиво. Но у меня слабая спина.
3: Да, ты сказал, что тем более там одежда плюс сайз прям, да?
2: Плюс сайз.
0: Девчонок. А поэтому мы втроем, чтобы... Мы как бы справились.
2: Продажи, в общем, взлетели. Но сами китайцы называют это низкопробным маркетингом. Но, несмотря на это, он работает. И помимо магазинов, в Китае сейчас набирают популярность мачо-рестораны. Там посетителей обслуживают мускулистые мужчины. Тоже с голым торсом.
0: Можно совмещать?
3: И вот есть ощущение, что эти парни сами-то не зарабатывают особо больших денег, Саш. Ты нас отправляешь сейчас на халтурку.
2: Я вам предлагаю.
0: Саша нам предлагает. Mm-hmm. Саша уже, похоже, подписал за нас контракт.
3: А они пойдут, я договорюсь.
2: Вот эти вот мужчины, которые матч-рестораны, что они делают? Они кормят с ложечек девушек. Они фоткаются с ними.
0: Со своих ложечек они кормят девушек. Ну ладно.
3: Расфантазировался.
2: Такие вот дела. Так что можете войти в маркетинг.
0: Ну спасибо тебе за такое предложение. Вот уж не думали мы, что вот этой дружной командой отправимся в Китай зарабатывать полуголышом.
3: Новый лайф-тур.
0: Ой, друзья, расскажите, какой маркетинг вам очень понравился. Очень вас впечатлил. Вот так же, как маркетинговое предложение от Саши для нас. Не знаю, купимся мы или нет, а вы, возможно, купились или купили что-то, что оказалось не таким прекрасным, как казалось на первый взгляд. Расскажите свою историю о жертвах рекламы. Звоните, пишите.

0: Сообщение от наших слушателей. Как я стал жертвой маркетинга? Наша тема. Алина пишет. Я однажды увидел рекламу крема, который якобы должен был полностью изменить кожу за 2 недели. Отзывы выглядели настолько убедительно, что я сразу заказала целый набор, хотя до этого прекрасно обходилась обычным кремом. Через месяц поняла, что никакого чуда не произошло, зато на полке стоит 3 почти полных баночки. Теперь гораздо подозрительнее отношусь к фразам вроде «революционная формула».
1: Это правда, да. Я тоже, кстати, покупала.
0: Угу. И тоже не особо
1: тональный
0: работает.
1: Тональный крем какой-то, который подстраивается под твой цвет кожи.
0: Подстраивается? Он... умным составом.
1: Правда, мне сказали, что подстраивается. Я его купила прям за 1015. Как
0: будто... Да ладно, да. Тоналка?
1: Да.
0: И не подстроился?
1: Нет.
0: Ты сейчас в нем?
1: Нет. Угу. Я перестала. Ну, я там попробовала, и мне подружка сказала, как можно, никакой крем не подстраивается.
0: О, тональный. Знаем этих подруг, а сама, небось, тушь себе купила для ресниц, да, так для объема. Точно так же. Да, девушки, короче, оно не подстраивается.
1: Да.
0: Что бы оно ни было, оно не подстраивается.
2: Да, на всех слышно сказать. А у нас Ольга дозвонилась, расскажет немножко обратную сторону маркетинга, своей рабочей байки. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, у меня обратная история. Я работаю сама в своем же магазине по детской одежде. Угу. И хотела рассказать, знаете, вот у нас покупатели делятся на более доверчивые, то есть это старшее поколение, бабушки, угу, которые привыкли покупать в более в магазинах и так далее, то есть они доверяют. Угу. Они почему, вот знаете, бывают, бабушкам звонят там по телефонам и так далее, они более доверчивые.
0: Ну да. Да.
3: Более наше поколение, которое там от 25-35-40 лет, они уже более, мы более современные, более понимающие все эти темы маркетинга, мы знаем.
0: Фигушки нас проведешь, конечно.
2: Ну, если это не крем тональный какой-нибудь с умным составом.
0: Или памперсы, в которых попка ребенка дышит.
2: Да.
0: А ты слышишь это.
3: Да, да. То есть вот в этом отношении тоже, опять же, обратная сторона того, что люди все разные, они по-разному реагируют на то, чтобы, то есть старше поколение, они более доверчивые, они более мягкие на то, чтобы как-то их уговорить, о том, чтобы порекомендовать, они более доверчивы. Наше поколение, как говорится, но если кому-то человеку не надо, то не надо. А если человек задумался и уже пошел по некоторым, так скажем, болям покупателя, то уже начинаешь, ты видишь, как реагирует покупатель. Эмоционально ты думаешь, ага, задумался там, дальше начинаешь как-то работать,
0: ну,
3: и так далее.
0: Ну а вы же пользуетесь, наверное, чтобы у вас продажи шли лучше. Вот какие у вас маленькие приемчики, чтобы вас купили? Вот они пришли там, не знаю, просто кофточку одну купить, а ушли комбинезон зимний, и шапки еще, и на вырост тоже вы им что-нибудь впихнули.
2: Вы говорите, ой, у меня у самого у ребенка такой же.
0: Вообще с носу нет.
3: Честно сказать, я работаю так, как давно, у меня полное доверие, то есть я не навяливаю. Для меня навяливание – это дело все-таки в следующий раз не придут. Я таким, но действительно, если вижу, во-первых, всегда встречаю внешнее человека, насколько ценовая категория, так скажем, мы в разные работаем, поэтому сразу встречаем. Вот это одна из фишек внешняя, то есть у нас, мы сами продавцов обучаем об этом и так далее. Вот, и вторая фишка, конечно же, предложить дополнение. Конечно же, этим мы пользуемся. Если человек пришел за комбинезоном, предложить, да, шапку и обувь. Это
0: варежки, такие
3: да, моменты
0: классные,
3: есть.
0: Непромокаемые, они с длинными манжетами.
3: Да.
0: Ну. Я такие мужу взяла, говорите вы. Он на рыбалке счастлив.
2: А если покупатель или покупательница говорит...
3: Еще знаете, какая фишка? По поводу мужа вы мне напомнили. Мой муж лично берет у меня в магазине трусы.
0: Детские.
3: Потому что...
0: Детские трусы?
3: Они просто, они подростковые. Я ему купила в магазине, когда была в Москве, там подороже. Они все разошлись по швам. Цена была умноженная на 5 раз, хочу обратить внимание.
0: Да.
3: Вот, он мне сказал, ты мне верни обратно детские, они более носки.
0: Ну,
2: и там слоненок красивый.
3: Вот.
0: Со смешариками. Да.
3: Как говорится, тоже фишка. У нас мамы одеваются, мы им говорим по детской цене, потому что мы работаем давно, у нас есть такие рослые ребята, они говорят, по детской цене, мамы тоже одеваются.
0: То есть родители покупают для себя, если это детско-подростковые, да, всякое?
3: Да, ну, да, потому да.
1: Вы прям разрекламировали нам.
0: Да, Оль, да, спасибо большое, пока мы вас не накупили, не наполнили свою корзиночку.
2: А нам только трусы надо, нам в Китай ехать, там больше ничего.
0: Подростковые что-нибудь, да, с лосяшем. А да, с вупселем-мупселем. Друзья, расскажите про себя, как вы стали жертвой маркетинга. Может быть, вы маркетолог и тоже с другой стороны нам про эти секретики всякие расскажете. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торговая сеть.

0: тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в Аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. Аквамир – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Звони. 745-6565.
5: Код Москвы 495.

0: Продолжаем обсуждать истории, как нам что-то продали, втюхали, а мы того и не хотели. Как я стал жертвой маркетинга, тема. Вадим пишет. Я долго смеялся, что над людьми, которые покупают товары из рекламы блогеров, пока сам не увидел у любимого блогера рекомендацию рюкзака. Он рассказывал, какой рюкзак удобный, прочный, вообще идеальный для путешествий. И я заказал его почти сразу. А когда получил, обнаружил обычный рюкзак, который ничем особенным не отличался. И теперь понимаю, что доверие к человеку иногда продает товар лучше любой рекламы.
1: Ну, ну хотя это бы да. Эмблемка, наверное, есть, что это этого блогера.
0: А может быть,
1: отличительная
0: это,
1: черта,
0: ну, это не обязательно. А, ты имеешь в виду, что это мерчевый какой-то, да, его мерч? Может быть, а может просто, ну, слушай, заплатили денег, рекламу он рекламирует.
2: Но, с другой стороны, знаете, как это все обстоит, да? Если ты блогер, который делает распаковки или обзоры товаров, и ты обычно вещь начинаешь как-то специально нахваливать. Поглядите, какой у него замок. Вжик, он открывается и закрывается. А шум, слышишь, какой звук? Жик. Жик.
1: И
2: невероятно.
1: Не
2: берут,
1: это ведь да, правда. Так.
2: И ты, получается, вот это вот по каждому какому-то пункту начинаешь так красиво и эпично рассказывать.
0: Некоторые люди умеют продавать, это правда. Не все, но...
2: Это те же самые, как телемагазины, когда они продают эти босоножки, они невероятные.
0: Да это то же самое, что и живые консультанты. Иногда заходишь, ты заходишь за одним, а покупаешь немножко другой, да. А иногда консультанты, они заинтересованы тебе продать определенный товар, потому что там комиссия
2: консультантов. Это, говорят, было раньше. Сейчас как-то все по-другому. Потому что появилось много людей, которые приходят в такие офлайн-магазины для того, чтобы посмотреть, примерить, а потом купить на маркетплейсе.
0: Логично.
2: И поэтому консультанты не особенно хотят тратить свое время на таких. Они сразу видят, что они типа, да, что-то.
0: А ладно, как они считывают, не кому имеет смысл, кому нет?
2: Товарищ консультанты, позвоните, расскажите.
0: Ну да.
2: Не знаю.
0: Да. Как вы, это уже психология?
2: По ощущениям, что просто вот ты в магазин теперь приходишь, и там просто кто-то сидит, еще и на кассу не придет
1: вовремя.
2: Ну,
1: очень зависит от магазина. Иногда за тобой прям ходят.
2: Ну, это, наверное, они думают, что ты что-то украдешь.
0: В Ашане. Да, Саш. Там, где на развес макарохи.
2: И я тут сижу, виду объект.
0: Пошла в газеты.
1: Раскрыл меня.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Лали, расскажет, что она купила из рекламы. Лаль, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я вот из рекламы...

0: рекламы всегда покупаю. Вот сколько себе не говорю, что не буду брать, но беру тушь для ресниц.
1: Так,
0: с верой, что правда будет 3D-эффект, будет замечательный, уход за ресницами, не будет эффекта панды.
1: Эффект панды это что? Это когда остаются.
0: Эффект панды это когда отпечатывается, да, и она не будет осыпаться. Ой. Будет все просто супер-пупер. Ну, вы тушите из 5 купленных. Ага. Души выстреливает одна, а сейчас вообще проблема, так как рынок у нас люксовскую, ну, косметику мало поставляет, и надо искать какие-то альтернативы, тоже вроде ищешь, покупаешь там.
1: А кажется, раньше была неплохая тушь, вот это, помнишь, такая коробочка, туда она так плюешь, кисточку разматываешь?
2: У родителей, конечно, у наших,
1: я помню, была такая, да.
0: Но от нее горят глаза очень сильно.
1: Зато эффекта панды не было, Лали.
2: Но глаза слюньками пахнут.
0: А тем более еще добавлю...
1: Чесноком, если ты поел до этого.
0: Хочу добавить, когда живешь в Питере, это не Краснодарский край, и тушь сразу показывает все свои минусы, когда вот это морось, лицо.
3: Согласен. Это проще проверить.
0: Это вообще.
2: Это да. Да, спасибо вам большое за звонок.
0: Так что вот...
2: Да, спасибо. Не покупайтесь на рекламу. К сожалению, 3D-эффект, да, не всегда работает. Ну, а как подбирать? Что тут делать? Друзья, расскажите про себя. А как вы, глядя на рекламу, тоже что-то себе заказывали, покупали, и совершенно другой товар получался. А звоните 745-6565.

0: Like That здесь на Европе Плюс. Несмотря на то, что Артур не рыбка, он нет-нет, да и попадается на удочку маркетологов. Сегодня говорим, как нам не купить какую-нибудь безделушку и обойти маркетологов. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Европа Плюс, привет. Ребята, привет. Я жертва маркетинга. Меня зовут Владимир. Раньше были такие разводные истории, но будем считать, что это маркетинг. Подходит ко мне двое ребят, такие в возрасте. Я сижу, жду ребенка с тренировки, и вот говорят: друг, привет, слушай, вот мы работники, ремонт делаем в пригороде Петербурга, в доме в каком-то старом, и вот нашли монеты, какие, не знаю, какие-то старинные монеты, а наш прораб денег нам не платит. Купи у нас эти, нам просто кушать хочется, вообще нету. Не слышал я раньше про эти маркетинговые штучки, поэтому заинтересовался, так как, в принципе, монеты собираю. Думаю, да, неплохо бы взять такие, но...
2: Но это прям попали в боль такую. Нашли человека, который занимается монетами. Погодите, ну если вы занимаетесь монетами, там же есть какие-то отличительные черты, наверное.
3: Да, интересно, что там было после «но». Но, видимо, оказались не настоящие монеты. И этот человек еще более-менее разбирается. Ну вот мне принесли бы красивые монетки, я бы сказал, давайте.
2: Ну смотри, какая цена.
3: А как ты определишь, это реально?
2: Ну, если ты совсем не хотел покупать, ты не увлекаешься вообще нумизматикой никак, да? Они говорят, ну, вот одна монета, ну, 15 тысяч рублей.
3: Ну, она на рынке, ты ее продашь, типа, на рынке нумизматики, ты просто за 100.
2: Ну, продай.
3: Ну, это на рынок надо.
2: Ну, тебе придется смотреть вообще, изучать рынок.
3: Ну, да, да, да.
2: Если эта сумма какая-то небольшая, ну, скорее всего, это не так.
3: Ну, то есть 5-10 ты готов потратить на то, что те, как говорят, она стоит 200-300 у специалистов.
2: Не знаю. Я вообще знаю историю, когда, ну, вот так же на парковке где-нибудь там у большого магазина
3: приходил нумизмат обычно.
2: Такой же товарищ, да, только он...
3: Филателист?
2: Нет. Он продавал только что купленный генератор. Вот по такой же теме, что мы покупали для стройки там его у себя, а нам что-то прораб деньги не платит. Я вот генератор продам, который купил вот только что. Вот чек, смотрите, вот есть полностью. Он как будто это какой-то брендовый такой, знаете, дорогой генератор, по итогу оказывается просто подделка, и это все развод, да. И ты покупаешь в 2-3 раза дороже, чем это стоила подделка, хотя, казалось бы, выгоднее в 2 раза, чем это, если бы был настоящий генератор.
3: Да, а работает он как подделка, при этом.
2: Да.
3: Друзья, расскажите, как вы стали жертвой, может быть, давайте назовем это партизанский маркетинг. Может быть, стали жертвой партизанского маркетинга. Расскажите об уловках маркетологов, рекламщиков. Звоните нам 745-6565.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла, в середине дня она составит 24 градуса выше 0. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
8: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметен. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.

0: Обсуждаем сегодня замечательную тему. Как я стал жертвой маркетинга? Что рассказывают наши слушатели? Каким образом они подпали под обаяние, под чары рекламщиков и все такое прочее? Так, вот наш слушатель пишет. Самат. История, которая произошла совсем недавно с покупкой железнодорожных билетов. Была очень большая скидка на билеты. И надо было, мне надо было купить из-за командировки. И там рассказали про рекламу, где билеты стоили 100 тенге. Я из Казахстана, пишет слушатель. Mm-hmm. Я повелся, купил. Но скидка шла только на билет туда, а обратно уже по полной цене. А еще надо было 2 билета. Вот так меня обдурили.
1: Но все равно выгоднее получается, нет?
0: Ну, не знаю, может быть, там на второй не очень. А может быть, знаешь, там иногда ты первый реально покупаешь со скидкой, а обратный билет у тебя там в такой ценник, что, может быть, он и выше, чем если бы, короче, со скидкой плюс вот этот вот по полной цене еще дороже, больше. Чем...
1: Ну да, обычно связки туда-обратно дешевле билеты стоят, если их по отдельности покупаешь, и, возможно, не отбивалась эта промо-акция.
2: Вот Екатерина нам пишет, я жертва ФОМО, то есть чувство, когда ты упускаешь какую-то выгоду. Я купила билет на концерт группы, которую никогда не слушала, потому что на афише было написано «Последний тур», и я даже не знала их песен.
0: Ну а что за группа?
2: Не написали.
0: Потому что не знали. Так и не узнала даже, что за группа.
1: Но все равно прикольно, это же такое эпохальное событие.
2: Тем более, если тебе понравилось, у тебя вот новая группа появилась музыкальная в твоем сердечке.
0: Ну а если не понравилось, можешь сказать, ну не знаю, Адель, ну была я на концерте Адель. Слышали мы такие истории.
1: Да. Так, а вот такое сообщение. Привет, Европа Плюс, люблю своего кота, вечно хочу его развеселить. То одно ему покупаю, то другое. И тут я увидела мячик электронный, который сам по полу катается и жужжит, и прыгает специально для животных. Заказываю, жду почти месяц, он приходит. Я достала, нажала на кнопку, он начал прыгать и ерзать. Кот счастлив, и все, села батарея. Я заряжаю, он опять прыгает и ерзает минут 5, и опять сдох. Вот так, трата денег, просто выбросить.
0: У вас очень энергозатратный кот. Вообще для котов это вот самое там, сколько было видеороликов снято, как бесславно потратить деньги, когда ты покупаешь эти классные когтеточки, домики специальные и так далее. И
1: потом, а он коробку выбирает вместо домика.
0: Из-под обуви, валяется там все время.
1: Да,
0: телефонный звонок у нас.
1: Так, Георгий дозвонился. Георгий, добрый вечер.
2: Добрый
0: Здравствуйте,
2: вечер.
0: Георгий.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите свою историю.
3: Ну, историю мне... Я дважды наступил на маркетинг, я бы сказал. Так. Обжегся оба раза, а третий раз повезло.
0: Расскажите.
3: В общем, история, когда первая пробиваться щетина у меня начала, я смотрел по центральному телевидению, как рекламировали эти все пояса для прессы и т.д. и т.п. Я думал, вот, когда вырасту, стану самостоятельным, куплю себе классную бритву, буду бриться ей. И вот уже будучи студентом, я купил себе такую бритву.
0: Георгий, простите, пожалуйста. Да. Может быть, мне послышалось.
1: Пояса,
0: пояс для пресса и бритва, первая щетина.
3: Нет, я имел в виду, что реклама тогда же была модная.
2: Среди прочего были
0: просто, что это в то время, когда... Все. Ага. Я подумал, что вы две истории одновременно рассказываете просто.
3: Нет, я уже, будучи студентом, купил на этой же рекламе, я купил такую бритву, там она там куча насадок. И, в общем, получилось, что побриться я ей, из-за покупки пытался, то есть она рвала волосы на лице, но я себя убеждал, что это же бритва, которая скучена. Через силу брился и вот. А продолжая уже следующую историю, почему я сказал, что дважды наткнулся на маркетинг. Ну, пользовался ей до конца, а потом уже будучи не студентом, а взрослым мужчиной, так сказать, я при появлении маркетингов таким же макаром заказал бритву. Думаю, это же уже другой мир. Я заказал бритву, там, бренд, Philips, все, пошел, забрал, без проверок, без ничего. А оказалось, это какая-то китайская подделка была, no name вообще, то есть из каких-то либо бирок. И также я брился и до последнего. Вот она лежала, аккумулятор. Ничего не происходило, но я убеждал себя, что надо бриться, но, слава богу, она была получше.
0: Георгий, и что в итоге, вы нашли свою бритву? Или вы бреете, или вы щипываете пинцетом?
3: Конечно, я же к этому веду, ребята. В итоге уже в своей... Имея первого ребенка, я уже плюнул и на другом маркетплейсе, сузив круг все вот эти нюансы, я прочитал, что это бренд, что это доставка из-за рубежа, что это дорого. Заказал себе эту бритву, это оказался действительно оригинальный бренд Philips, куча там насадок, и она держит там 3 часа эту аккумуляторную батарею и бреет красиво и хорошо.
0: Фу.
3: Вот так.
0: Мы... рады за вашу щетину, Георгий. Ваша щетина за эти пару минут стала нам как родная.
1: Да.
0: Да, спасибо большое за звонок, за историю. Спасибо, Георгий. Друзья, расскажите, как вы стали жертвой маркетинга, тоже купили что-то классное и необходимое именно для вас, как вот бритва для щетины Георгия. Можете нам написать текстовые сообщения в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Наша слушательница Юлия пишет такую историю. В 90-х мама купила на рынке сухую веточку водорослей. Ей обещали, что эта веточка будет расти, если ее в пыльном месте потереть. Я приезжал раз в неделю домой, и первый месяц я замечала, что веточка растет. Мерила ее линейкой и еще больше убеждала себя, что она растет. Через месяц поняла, что нет, ни разу не растет.
1: В пыльном месте потереть.
0: И, видимо, из-за этой
1: звучит
0: пыли...
1: Звучит даже как-то как.
0: Да, from ashes to ashes, как в одной известной книжке писали. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования сегодняшнего. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
13: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе+. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
17: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
18: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
19: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
22: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Это Jonas Blue и Girl прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А вот они, итоги нашего вопроса. Мы спрашивали, на какую рекламу вы ведетесь. Наши слушатели, ну, меньше всего, слушатели падки на всякие модные тренды. Всего 9% выбрали этот вариант. Так что, видимо, обходит
1: все,
0: стороной.
1: Все мы считываем.
0: Все это популярное. Да. Хотя есть вещи, когда прям хочется что-то купить, особенно если там скидки, распродажи, самый популярный пункт, 38% ведутся на скидки, распродажи, даже если они рисованные.
2: Ну, да. Приятно, но что как, ты
1: когда
2: урвал.
1: Там красненьким зачеркнуто большой.
0: Старая цена 28 тысяч рублей, новая цена 3500. Хочу.
1: Да.
0: На хлеб какой-нибудь.
1: Ваша экономия 92%.
0: Да.
1: Подкупает.
0: А так везде, кстати. Причем они уже перестали стесняться этих самых старых цен. Если раньше это было что-то еще сопоставимое, ты думаешь, ну, наверное, да.
1: Это какая-то гонка, да. Начиналось реалистично, но закончилось вот таким, да.
0: Вот такие истории. А, кроме того, еще один популярный пункт, это если попадать прямо в боль. Когда описывают, что вот вы грустные, несчастные, МРТ. Одинокие. И вам МРТ.
1: Особенно МРТ.
0: Точно попадает в боль.
1: Да. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеюсь, что у нас был сегодня полезный эфир. Вы на примере других слушателей узнали некоторые уловки, которые вам помогут быть более хладнокровными при покупке чего бы то ни было. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока. Реклама.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Плюс. Радио номер один в России.
1: 9 вечера в Москве.

0: December 10, прямо сейчас на Европе Плюс, новинка и Us Against the World. Для всех, кто пока еще со мной, это Фомин, здравствуй, страна, привет всем, кто двигает вместе с радиостанцией номер один в России в сторону пятницы, до которой вот прямо вот рукой подать, ну и, естественно, там дальше будет легче, проще и куда веселее, потому что выходные уже совсем близко, ну а в пятницу мы будем к этому делу готовиться вместе с сороковкой лучших треков недели. Алекс Манулов появится завтра с 14 до 16 по Москве и расставит всех по местам. Вполне возможно, именно этот трек будет у нас где-нибудь ну, первой десятки. Вполне возможно. Поэтому не пропусти это будет круто.
1: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН. 317-784-700-170-362.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Незамысловатая история на Европе Плюс прямо сейчас. Сидерленд и ту-ту-ту-туру. Ну, классная история. Подпеть в любой момент можно. Разбуди меня ночью, я вам спою припев этой песни. Легко и просто. Да, каталонцы, для всех, кто проводит этот вечер в моей компании, это по-прежнему Фомин. Доведу всех до 10 и, естественно, оставлю с лучшей мировой музыкой. Но пока давай не будем заглядывать так далеко. В ближайшее время я точно могу гарантировать всем любителям классной музыки королеву поп-музыки. Это Мадонна. Вместе с ней диджей, который долгое время был лидером в DJ Mag Top 100, это Мартин Гаррикс. Услышим Bizarre. Но прежде мною любимая история — это Temper City и Self Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачная температура воздуха в утренние часы до 14 градусов тепла, в середине дня она составит 24 градуса выше ноля. Ветер восточный до 4 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: поп-музыки. Мадонна совместно с Мартином Гарриксом, парнем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100, Bizarre на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 21:48, и мне хочется до финала этого часа пообещать еще пару классных треков, чтобы тебе было хорошо и чтобы тебе было приятно. Итак, на очереди Милен Фармера и ее «Appel mon numéro», но прежде мной любимый трек, обожаю этого исполнителя, Post Malone, «Cold», уже скоро.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 186+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.банк». Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
11: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса «Пики». Подробности на точка.ком 18+.
12: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
13: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
14: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
15: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

0: На Европе Плюс Карлита и Софи Такер с темой «Манхэттен». Огромнейший привет всем, кто вместе с нами провожает четверг. И от этих слов сразу же становится как-то теплее на душе. Завтра последний рабочий, а значит, уже можно строить планы на предстоящий уикенд. Меня зовут Саша Гринченко. Вместе с тобой буду это делать. И в ближайшие часы буду поднимать настроение классными хитами. Впереди их, мягко говоря, немало. Уже через 3 минуты послушаем «Лок» Z by Portugal The Man с вещицей Dove Into the Ocean. Тебе классно. Вечера, летим дальше.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
3: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: с одной стороны такой плавный, с другой стороны очень даже ритмичный хит на Европе Плюс, который погружает нас в совершенно разные эмоции. Это проект Kima Sound с темой Rise Slow. Но у меня для тебя отличная новость есть. В ближайшем будущем состоится невероятное шоу певицы Шакиры у великих пирамид Гизы. Так что скоро объявим даты розыгрыша и 10 победителей. Отправим в лайв-тур на концерт Шакиры. Так что следи за новостями, ничего не пропусти, особенно свой шанс и удачу. Пока же будем продолжать музыкалить и приближаться к долгожданной пятнице. Впереди Алекс Ворон, его работа Fever Dream. Обязательно дождись.
1: Реклама. Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, больше классной музыки в преддверии пятницы. Послушаем команду Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Shine.

0: и красивая история Pay to Exist от Brax XTN. Все это сразу после короткой паузы. Тебе отличного вечера.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включи видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
3: Европа+.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют в Москве, 11.

0: начинаем потихоньку сиять вместе. Завтра пятница. Да, поднимается настроение сразу же от этого слова. На радиостанции номер один России. Очень стильный трек. Других не имеем. Это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с работой под названием Shine. Сейчас эта команда располагается, кстати, на 25-й строчке чарта Еврохит ТОП-40. Учитывая, что среди лучших они всего 2 недели. А вот что будет завтра, узнаем завтра с 14 до 16 часов. Алекс Мануилов подведет свежие музыкальные итоги недели и расставит всех по своим местам. Тебе остается лишь поддержать любимый трек на сайте europaplus.ru, так что дерзай. Ну а мы будем продвигаться далее. В ближайшие минуты здесь Мизма и Hello.
1: Алекс Мануилов. Лучший дебют Нептуника What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер Манхэттен. Номер один Шакира и Burna Boy Дай-дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

на Европе Плюс. Группа Cat's Eyes, хитом Animal. Ох уж, держитесь, животинки. Я тут как раз просто прочитал прикольную новость на тему животных. В общем, одна из крупных сетей быстрого питания ищет на работу кота, которому заплатят 170 тысяч рублей. Сейчас проводят конкурс пушистых, и победитель этого конкурса заберет рекламный контракт. Работа такая простая, довольно-таки сниматься в рекламе мерча для животных. Сейчас представляю, как многие хозяева бросили свой взгляд в сторону шерстяного, но в этом поосторожнее, сильно тоже не увлекайтесь, не заставляйте. Я же предлагаю посмотреть в сторону будущих хитов, скоро услышу кей-поп группу BTS с темой Swim. Дождись.

0: ближайшие полчаса будем отдыхать под Джонаса Блу, его новинку «Girl». Также свежая история появится Биби Рекса, Дэвид Гетта, «Sad Girls». И чуть раньше Тедди Свимс, «Mr. Know-It-All». Все это и не только впереди. Тебе отличного настроения и вечера.
1: Че представляет, когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование, опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Диджей-продюсер Джонас Блу со своей электронной новинкой Girl, который как бы намекает своим ритмом на то, что мы плавно перетекли, наконец-таки, перетекли в пятницу. Остается один рабочий, а вот уже вечером будем отрываться по полной. Хотя для всех отдых разный, кто-то будет его проводить подвижно, кто-то, наоборот, в положении лежа. Но тут самое главное, чтобы тебе было комфортно. В общем, при любом раскладе в свою компанию не забывай брать любимую музыку, а такой дальше будет также много. И совсем скоро продолжим с плавной историей Take Me There от музыканта Дати. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Больше хит-парадов.

На Европе Плюс Богдан Медведь с темой Count on Me. Вокально, танцевально, да вообще круто очень это звучит. В Москве 12:35. Всем еще раз большой привет, кто настроен на радиостанцию номер один в России. Двигаемся вперед, дальше будем слушать еще одну порцию классных хитов. Участник живого завтрака Баиндия появится с синглом «Спектакль». Чуть раньше новинка от группы December 10, Us Again the World. Это точно стоит послушать. И еще трек с летним настроением от DJ Godji, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Все это уже скоро. Приятного настроения!

0: этого достаточно.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Послушаем музыкальный проект Нептуника с темой What If. Также жаркая история от Шакиры и Burna Boy, Die Die. И еще одна муз-коллаба от Медузы Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. Будет мощно, будет танцевально, делай громче.
3: Обновленный пикап Jack F8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack F8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.

Ruby Plus, проект Нептуника с треком под названием What If. И если бы музыку можно было послушать, в смысле почувствовать носом, то лично для меня этот трек пахнет какой-то долгой дорогой, каким-то путешествием за рулем. И есть новость или очередная пугалка по этому поводу, тут уже сам решай. В общем, ученые за 2 года установили, что аромасвечи, благовония и диффузоры различные превращают воздух в свалку микрочастиц, которые могут негативно повлиять на твое здоровье. Так что, возможно, игра не стоит этих свеч. Тут уже подумай, вот что стоит сделать, это сделать погромче, потому что дальше поставлю динамичный хит от Fastboy, This Feeling, уже через 3 минуты продолжаем встречать эту пятницу.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

круто, танцевально продолжаем. Это заглавный трек с 10-го альбома Майли Сайрус. Кстати, теперь она официально просто Майли, без фамилии, поговаривают. Даже ее отец не был против этого. Так сказать, одобрил и проводил дальше в добрый путь, в творческий добрый путь. И дальше больше хитов, больше музыки на Европе Плюс. Успеем послушать Варайнер и Лорин, Let Me Forget You. Также мощная гитарная история появится от Tokyo Hotel, California Nights. И чуть раньше Алекс Уоррен с темой Fever Dream. Но сперва

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, со всеми, кто не спит, продолжаем слушать крутую музыку. Появится скоро Kima Sounds, Rise Slow. Также отличная работа от диджея Кельвина Харриса, Satisfy.

0: будет впереди, дождись.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: ту. Ола! Ола! Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Life.

0: на Европе Плюс Кима Саунд с темой Rise Slow. Как же мне нравятся не просто электронные треки, но и когда в них присутствует вот такой мощный вокал. А вот это именно то, что залетает прямо в сердечко. Мы с тобой влетели в пятницу, в последний рабочий день. Желаю, чтобы он прошел у тебя максимально легко и непринужденно. В общем-то, пусть так и будет. Плюсик к нашему с тобой настроению. Добавлю еще большую порцию стильной музыки. Далее будем слушать проект Мизма с хитом Hello. И тебе еще раз шлю большой привет.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Boys and Girls, мальчики и девочки, это Карлида и Софи Такер на Европе Плюс с хитом «Манхэттен» прямо сейчас. Очень стильно и очень полюбился этот хит практически всем, потому что если посмотреть сейчас на наш чарт Европа, Еврохит ТОП-40, то всего лишь одну неделю находится этот трек в списке лучших и сразу же четвертая позиция. Вот это круто. Завтра мы также будем, конечно же, подводить свежие музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым и посмотрим, возможно, Карлита и Софи Такер залетят в тройку лучших, а может быть и сразу на первое место. Все зависит, конечно же, от нас с тобой. Голосуем на сайте europaplus.ru. Поддерживай, не забывай. Пока идем далее, будем слушать классный дуэт. Это Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Уже скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Не если, а точно будем танцевать, но либо к этому готовиться. Впереди Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Также жаркий хит от Шакиры, Burna Boy, Die Die. И очень стильная история от Tame Impala, Дженни Дракула. Все это уже скоро, обязательно дождись.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой. А кажется, раньше была неплохая тушь, ты помнишь, такая коробочка, туда она так плюешь, кисточкой разматываешь.
4: У родителей, конечно,
3: была. Я помню, была такая, да.
5: Но от нее горят глаза очень сильно.
3: Зато эффекта панды не было, Лали.
4: Но глаза слюньками пахнут.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.